0: треком «Stay» на радио номер один в России. Да, ребята просят тебя остаться, я к ним присоединяюсь, потому что у нас впереди больше хитов, потому что у нас впереди больше музыки, потому что у нас впереди, в конце концов, больше меня. Меня зовут Миш Зайцев, я уже говорил? Нет? Ну тогда слушай, да. Планирую ставить тебе только самые нежные, сочные хиточки, которые подходят под 30-градусную московскую жару, которая настигнет нас сегодня, как и вчера, так и завтра тоже. Ну и хорошо. Можем немножечко загорать еще до начала лета. Tokyo Hotel с жарким треком California Nights. До этого Ivy, David Guetta, Supernova Love. Твоих динамиках делай громче. Летим вперед.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
3: Больше хитов. Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

Go Home, Медуза, Генри Камамел, Европа Плюс, впереди Лок Лок, Адрихаб и Пеликан, и Pay to Exist тоже успеем послушать Брукс XTN совсем скоро. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Astro, no.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Полчаса хитов впереди, рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Beautiful Places, Тиесто и Бриана Грейс. До этой красоты Hearts Redemption. Станцуем медляк, ну и обязательная волна Рокстон тоже под вертиго. Успеем потрясти конечностями в это прекрасное время года, когда плюс 30 в Москве. В общем, нам есть под что танцевать. В финале этого часа Green Day и также Chapel Run. Все ждем, все для тебя. Никуда не уходи.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
5: Включи свой.
6: Угу. А вот от Анны дальше сообщение чуть ниже. А мне не нравится, когда не предлагают тапки. Угу. Вот видите, какие все разные.
7: Ну да, вот если пол, например, липкий.
6: Ну ой.
7: Предположим.
8: Это значит, Саш, ты пришла не к началу вечеринки.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.

0: Know It All. Это Тедди Свимс. Как всегда стильный, как всегда талантливый, как всегда на Европе Плюс. Мистер Know It All, да, больше хитов впереди. Меня зовут Миш Зайцев. Я тоже, как всегда, талантливый и стильный, ну дай бог, временами. Периодически получается, но классные примеры у нас есть. Смотрю на артистов радио номер один в России, стараюсь следовать. Ты тоже заглядывай на наш сайт europlus.ru. Здесь много новостей, много разного контента и гороскоп тоже. И все, новости кино, шоу-бизнеса, последние события, все с дискодея, фотки, видосы, которые у нас не так давно проходил. В общем, все для тебя, забегай, подкасты, все интервьюшки, все программы, все у нас есть. И в группе ВКонтакте мы тебя тоже ждем. Forest Movement впереди, Justin Bieber, Live My Life и Die For Me, Zayn, совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Каждый раз представляю, что моя Мишель мне это поет. Найдет меня однажды бедного, замызганного, лежащего где-то под теплотрассой, поднимет и поднесет меня на свет луны. Да зарит он меня, и включим мы на полную громкость хиты на радио номер один в России. Да, на малиновой луне, 4:35 в Москве. Меня зовут Миш Зайцев, мы летим вперед. Ариана Гранде уже нас ожидает. Впереди Seven Rings, сразу после Offenbach, Miles Away, не пропускай.

0: Эбба на радио номер один в России. 4:49 уже в столице. Мы постепенно просыпаемся. Да, делаем это не быстро, аккуратненько, в хорошем настроении. Под хитин Европе плюс. Вот, например, Live La Vida Loca впереди. Да, но там уже медленно не получится. Там, само собой, пританцовывать придется. Рики Мартин, в конце концов. До этого Dance Alone подготовимся вместе с Сией и Кайли Миноук. Совсем скоро.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Upside Inside Out, Ricky Martin, Levita Vida Loca на радио номер один в России. Ну да, жить эту сумасшедшую жизнь, вот так гласит девиз этой песни. Все правильно Ricky Martin говорит, собственно, будем придерживаться его совета. Летим в это сумасшедшее утро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: В Москве 5 утра.
2: Европа, Европа плюс.
1: Крутой подъем.
2: Европа плюс.
0: А я, между прочим, яростно и улыбающаяся. Улыбаясь, искал депричастие. Улыбаясь, всех приветствую! Да! Да! Мы начинаем этот день в крутом подъеме на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Да, прекрасный твой утренний дружище, который периодически сложно подбирает слова. Но 5 утра, что вы хотели? Что вы хотели? Сейчас будем бодриться вместе с нами. У нас впереди подарки, игры, новости, гороскоп, хиты. Рассказываю. В этом часе удачный созвон случится совсем скоро. Нужно будет дозвониться, сравнить 3 последние цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадет. Каждый получит...

0: и Вадимс Rain Dance в твоих динамиках прямо сейчас.
1: Крутой подъем. Подъем. На Европе плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Знали ли вы, что без обнимашек организм начинает разрушаться на клеточном уровне? И это, между прочим, не я сейчас просто вот что-то сказал там. Это научный факт. Нейробиологи смогли доказать, что отсутствие тактильности наносит огромный вред как нервной системе, так и здоровью в целом. Жизнь без физического контакта с другими людьми провоцирует рост воспалительных маркеров. Такую же степень вреда наносит и хронический стресс. Мозг считывает изоляцию как сигнал опасности. Сознание человека интерпретирует длительное отсутствие тактильности как изгнание из общества. Эволюционно это сигнализирует организм переключиться в режиме выживания. Получается, сигнализирует организму переключиться в режим выживания. Да, то есть тебя из племени изгнали, ты никого не обнимал, никого не трогал, все, один в лесу, и режим выживания включается, полный стресс. Достаточно, оказывается, всего 30 секунд. Одно объятие близкого человека успокаивает и блокирует выброс кортизола. В некоторых случаях тактильная терапия лечит депрессию и тревогу даже эффективнее, чем разговорные сессии с психотерапевтом. Вот, пожалуйста, эту новость можно использовать как намек своим родным, близким и любимым, которые отказываются обниматься, когда этого хочется вам. Вот, пожалуйста, подходите и говорите: так, Миша Зайцев, в крутом подъеме сегодня сказал, что это в целях нашей же безопасности, нашего же здоровья, так что вперед, ничего не знаю, и все, пошли объятия. Не слушайте никого, кто будет отпираться. Да, Swanky Tunes впереди, Fix Me сразу после Let Me Be, The Second Voice прямо сейчас.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

0: Ну, раз Мария Краймбрери говорит нам танцевать и петь и не переживать, то так и будем, получается, делать в ближайшие пару часов, а то и дней, а то и месяцев. Конечно, зачем нам переживания? Ну, кому они нужны? Включу погромче, да, в динамиках New Religion впереди, Bebe Rexha, Faceless помогут нам расслабиться, а также Cheat Code, C-Train, Bloom в твоих динамиках совсем скоро. Не пропускай.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ну что, послушаем советы Вселенной на этот день. Погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу. Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы. Близнецы, не поддавайтесь соблазну отложить все дела на потом. Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят. Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей. Девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете вести какие-то дела. Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено. Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет. Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены. Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом. Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечены. Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня. Вот что советует Вселенная. Удачный созвон впереди, сразу после Q Желай и Солто, Джамайкан и Феликса Яна и Жасмин Томпсон. Успеем послушать Ain't Nobody прямо сейчас.

Future Salt с треком Joe Maikam Bam Bam. Европе плюс 5.35 в столице. Самое время подарить футболочки нашим слушателям. 495-745-6565. Хочешь классный мерч от Европа плюс? Набирай номер, дозванивайся, играй в удачный созвон. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Ну что, тут 1,5 тонны классного мерча от Европа Плюс у меня. Я планировал все увезти домой, но, возможно, не выйдет все увезти. Возможно, парочку человек сегодня отберут у меня футболки. Но это зависит от того, сопутствует ли им удача или нет. С нами на связи Александр. Саш, привет!
1: Доброе утро!
0: Доброе, доброе. Ну, рассказывай, как твои дела? Как твой май?
1: Замечательно.
0: Замечательно.
1: Постарел на один год.
0: Что говоришь?
1: Постарел на
0: один год. Постарел. Ну, знаешь, постарел как-то не оптимистично звучит.
1: Повзрослел.
0: Еще стал мудрее, еще стал опытнее, да, много еще больше увидел, больше понял, больше узнал. Это же так работает, да? А то и вот это вот постарел.
1: Я так думаю, а знакомый говорят, постарел.
0: Не, знаешь, вот с сегодняшнего дня, Саш, мы вот не стареем, хорошо? Потому что я и так уже тоже думаю, ну все, годы бегут уже, что вокруг меня уже все молодые. Они уже все такие свежие, здоровые, а что со мной не так? Поэтому я перед зеркалом читаю мантру, я молод, становлюсь только моложе, красивее. И ты тоже вместе со мной, договорились? Вот так и будем действовать, только так, никакой старости у нас. Саш, ты не один сегодня с нами, взрослеешь, мудреешь, скажем так. С нами еще на связи Дмитрий. Дим, привет тебе.
2: Доброе утро.
0: Доброе. У тебя как настроение? Тоже поделись, рассказывай.
2: Да, замечательно, отличное, прекрасное. Погода супер.
0: О,
2: почти
0: да.
2: Наступило.
0: О, да. Как будто бы, парни, вот есть ощущение, что ну лето еще, вот июня-то нет еще, а уже он с нами. Уже он с нами. В Москве 30 градусов вот каждый день. И можно выходить, загорать и даже как будто бы ехать никуда не надо. Ну все, мы будем сейчас играть в удачный созвон, сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, каждый получит классную футболку от Европы Плюс. Парни, готовы вы или нет?
1: Готовы? Конечно, готовы.
0: Окей. Тогда погнали. Саш, мы начнем с тебя, потому что ты самый первый дозвонился. Давай в студию последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
1: Двойка.
0: Дим, у тебя?
1: Двойка.
0: Ну вот оно! Парни, ну вот так вот. Лето уже в наших душах, оно уже с нами, хотя июнь еще не наступил, уже жарко, уже хорошо и уже даже подарки. Уже летят к вам футболки от Европа Плюс в ваших руках совсем скоро, и эти аплодисменты для вас прямо сейчас.
1: Спасибо, супер. Огромное спасибо.
0: Спасибо вам за это утро, классного настроения. Желаю, еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока. Всего хорошего.
0: Больше хитов впереди, Боб Синклер Кейзи появится здесь совсем скоро. I can't wait сразу после Эда Ширана, который споет Bad Habits в твоих динамиках прямо сейчас.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачно!

Happiness. Да, то, что у нас будет сейчас, здесь и дальше. Счастье на радио номер один в России. I can't wait. Bob Sinclair, Kesha. В финале этого часа Read All About It. Да, профессор Грин, Эмили Санде, также Холли Молли. До этого Talk To You Later обязательно прозвучит.

0: Хочется и scream and shout, потому что настроение-то классное. Просыпаемся вместе, вместе с нами. Впереди больше хитов, больше музыки, новостей и подарков. Все для тебя. Летим в это утро вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 6:00. А вот и Павел Бесенин с новостями. Паш, привет!
2: Привет, Миша, доброе утро всем. Российские туристы этим летом смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны.
0: О.
2: Это на четверть меньше, чем в зимнем сезоне. Сокращение связано с сезонностью и ближневосточным кризисом. Но для массового туризма доступны не все. Например, Израиль, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия. Нельзя продавать пакетные туры с весны. По оценкам АТОР, реально для организованного отдыха открыто около 1,5 десятков направлений. Среди них самые популярные — это Египет, Турция, Таиланд, Вьетнам, Китай и Мальдивы.
0: Здорово. Ну, будем отдыхать.
2: Ты куда, Миш?
0: Я, кстати, хочу в Турцию съездить.
2: А в Китай?
0: В Китае... Мне уже Вики все рассказала, все проспойлерила. В чем мне? Зачем мне туда ехать? Я уже все знаю.
2: Сейчас буду тебя соблазнять Китаем.
0: Хорошо.
2: В Китае теперь можно платить QR-кодом. Банк ВТБ запустил такую функцию на всей территории Поднебесной. В кредитной конторе сообщили, что россияне теперь могут расплачиваться за товары и услуги в Китае через ВТБ онлайн. Сервис уже доступен по всей стране в десятках миллионов торговых точек, как крупных, так и малых городов. Для того, чтобы оплатить покупку, достаточно навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале торговой точки. Списание происходит

0: которые будут посвящены самым титулованным футбольным клубам России.
1: Круто, круто, Паш, я вот знаешь, что подумал? У меня вот нет коллекции никаких монет, и где их взять? И, ну вот, если у меня нет денег покупать что-нибудь интересное, только найти. Где можно найти? В каком-нибудь фонтане.
0: Вряд ли там коллекционные монеты.
1: Ну а почему? Вдруг люди, знаешь, случайно получают и потом бросают монеточки куда-нибудь, и ты ее поплаваешь в фонтане, достанешь.
0: Смотри, я знаю тусовку нумизматов.
1: Так.
0: Тут у нас на Таганке есть точка.
1: Вот там.
0: Я тебе расскажу.
1: Лучше так, чем плавать в фонтане, да, и потом...
0: Вот.
1: Хорошо, Паш, я понял. Ну, с тобой потом посоветуюсь тогда на этот счет. А пока послушаем хиты.
0: Что там, Миша?
1: Рассказываю. Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». До этого Джо Кори и Дэвид Гетта «Бэт», а прямо сейчас «Swim» от BTS в твоих динамиках.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Ну да, не стоит, конечно, бежать сломя голову куда-то, особенно от Вани Дмитриенко, а вот к нему, да, в Лужники, например, этим летом большой концерт. Все там будем веселиться, танцевать, тебя тоже приглашаем. Больше китов, больше музыки впереди, Доминик Файк появится совсем скоро, Baby Doll, также Slider, Magnet и Penny Foster, Another Day in Paradise, прямо сейчас в твоих динамиках, делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Да, это расслабленный Доминик Файк на Европе плюс Baby Doll. Вот под эту музыку хочется походочкой в развалочку двигаться на кухне, чтобы заварить себе кофеек. 6:19 уже в Москве, мы плавно двигаемся вперед. До гороскопа осталось всего ничего. Парочку хитов до этого успею для тебя поставить. Бейонсе и Шакира споют для тебя Beautiful Liar. Сразу после Pay to Exist от Brooks XTN совсем скоро.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Ну что, послушаем советы Вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу. Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы. Близнецы, не поддавайтесь соблазну, отложить все дела на потом. Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят. Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей. Девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете вести какие-то дела. Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено. Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет. Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены. Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом. Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечены. Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня. Вот что советует Вселенная. Впереди музагруз сразу после Френч Монтана и Макс Би «Ever Since You Left Me». И пиццу вместе с Доусом успеем послушать ночи напролет прямо сейчас.

0: Супер стильный трек на Европе Плюс, French Montana, Max B, Ever Since You Left Me. Да, впереди больше хитов, больше музыки, но для начала настало время для того, чтобы вручить подарок одному из наших слушателей. Только сначала нужно одержать победу в игре «Музагруз». 4957-456-5-6-5. Набирай номер, дозванивайся, пообщаемся, поиграем. 4957-456-5-6-5. Жду звонка прямо сейчас.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
1: Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
4: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, у кого шанс сегодня выиграть классный худи от Европы Плюс? У Натальи. Наташ, привет! Доброе утро. Ну что, рассказывай, как дела твои, как настроение?
2: Отлично. Два месяца пытаюсь дозвониться, и вот повезло. Очень
1: вот,
2: рада.
1: Вот оно случилось. Как ты, не успела ты испечься уже под эти плюс 30 градусов в Москве-то? Или нормально пока еще? Выдерживаем.
2: Кондиционер спасает.
1: О, это правда, это правда. Вот он, наконец-то пригождается. Да, ну хорошо, хорошо. Как твой май в целом? Чего новенького? Чего интересненького? Или все в рабочем?
2: Все в рабочем графике. Турниры по футболу у сына.
1: Ух ты.
2: Экзамены у старшего
1: красота.
2: Сына. А так все как всегда.
1: Замечательно. Ну ладно, хорошо. Значит, что с тобой будем делать сейчас? Играть в муз-загруз. У меня есть факт. Если скажешь, о каком исполнителе речь, все, отдаем худи в твои руки. Факт следующий. Этот исполнитель в свое время сыграл роль Джокера в кино. О ком идет речь? Вариант 1. Джаред Лето. Вариант 2. The Weeknd. Либо Джаред Лето, либо The Weeknd. Кто Джокера играл? Наташ, знаешь или нет?
2: Ой, ну, наверное, пусть будет первый.
1: Угу. Ну, пусть будет первый, Джаред Лето. В целом, ну, как будто бы его образ можно подстроить под Джокера, да? И это абсолютно правильный ответ, конечно же. Конечно! Хотя мы все знаем, что The Weeknd тоже любит разнообразные образы, яркие в своих клипах в том числе, но именно роль Джокера в кино довелось сыграть Джареду Лето, и получилось довольно необычно, довольно дискуссивно, да, кому-то не понравилось, кому-то понравилось, люди встали на разные стороны, но тем не менее это было очень ярко и очень эффектно. Верный ответ, эти аплодисменты для тебя, Наташа.
2: Спасибо.
1: Да, и худи от Европа Плюс тоже достается тебе. Спасибо тебе за это утро. Классное настроение желаю. Пускай этот май продолжается самым шикарным образом. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов. Али Фарбен появится здесь. Ренни Миллер на фите Body Talk. И также Пнау послушаем The Warning. Two Cross On в твоих динамиках.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Халифар Бен, Ренни Миллер на радио номер 1 в России, 6.49, столица. Мы плавно двигаемся к финалу этого часа. Кто нас ждет там? Джон Ньюман, конечно. Встретим это прекрасное утро вместе с Love Me Again. И также Another Day послушаем от Ив Ла Рока. Ну и Бригада У совсем-совсем скоро.

0: Это Джон Ньюман, Love Me Again, Европа Плюс, бригада уже здесь. Ребята, доброе утро.
1: Привет, доброе утро.
0: Представим, что вы пчелы.
1: Хорошо.
2: Вот, ты знаешь,
1: пчелы. Я бы хотела быть пчелкой.
2: Вот не поверишь, Вики стабильно раз, ну, в месяц точно представляешь, что она пчела.
0: Это почему?
2: Это не я сказал. Но Вики обожает пчел и муравьев.
1: Да, я люблю.
0: Реально? Я просто хотел спросить, вы социальные пчелы или одиночные?
1: Я социальная.
0: Хорошо.
2: Ну, какая же пчела без улья?
0: Ну, есть. Я сегодня узнал, что есть пчелы-интроверты.
2: Серьезно? С однушкой?
0: Ну, видимо, да.
1: Но
0: они
1: айтишники.
0: Индивидуальный образ жизни ведут. А вы как? Вы будете нападать на людей и пугать их?
2: Нет, нет, ты чего?
1: А пчелы вообще не пугают
0: людей.
1: Ну
0: и хорошо. Сегодня просто день пчел. Я вас пойду отмечать.
1: Давай.
2: Пока-пока.
0: Пока.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Плюс новости, с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новейший российский истребитель совершил свой первый полет. Новый профиль появится в российских учебных заведениях с 1 сентября. И стало известно, как школьники зарабатывают деньги. Далее подробности. Президент России начал официальную часть визита в Китай. В эти минуты Владимир Путин и Си Цзиньпинь начали переговоры в Доме народных собраний. Перед этим президент России приехал на площадь Тяньаньмэнь, и его встречал лично председатель КНР. Лидеры двух стран пожали руки членам российской делегации, высокопоставленным представителям принимающей страны, после чего оркестр исполнил гимн России в сопровождении оружейных залпов. Напомню, визит Владимира Путина в Китай продлится 2 дня. Новейший российский истребитель 5-го поколения Су-58 совершил свой первый испытательный полет. РИА Новости сообщает, что истребитель, помимо уникальных боевых характеристик, будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления. Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что двухместный истребитель был инициативно разработан российскими авиастроителями. А тем временем стало известно о том, что до конца года будут готовы к полетам 3 экземпляра модернизированного учебно-боевого самолета. Самолета Як-130М. Первый опытный полет намечен на июль. Новый профиль появится в российских школах с 1 сентября. В рамках уроков информатики школьники начнут изучать искусственный интеллект. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл, который завершился в мае, задает вектор развития образование. В этот раз в Олимпиаду по информатике был включен профиль «Искусственный интеллект». Напомню, ранее в России разработали проект нового образовательного стандарта, который включает 16 обязательных предметов. Каждый пятый российский школьник заработал.

0: копеек. Евро тоже похудел, 82 рубля 79 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У» в Москве 7.03. Всем отличного дня.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну, посмотрите на нее просто. Ну, лето воплоти.
1: Спасибо большое, да? Очень приятно.
0: Как же тебе идет теплое время года?
1: Скажи.
0: Я не... Сразу. Вдруг ты подумаешь в другую сторону.
1: Нет, я не подумала в другую сторону, я знаю правду. Я себя видела зимой.
0: И как тебе?
1: Не очень. Это грусть на лице. Этот бледный цвет кожи.
0: Да ну, не наговаривай, Вики. Ну, выглядишь прекрасно. Грустная?
1: Выглядишь прекрасно сейчас.
0: Нет, ты, скажем так, нет такого уровня веселья в глазах, вот так.
1: Ага.
0: Да, ну к вечеру обычно все меняется. Это же зима. Так, мы начинаем и продолжаем разыгрывать билеты на стадионный концерт Вани Дмитриенко.
1: Да.
0: За эту неделю 100 билетов.
1: Прям 100 билетов?
0: И не только в бригаде, вообще в течение всего дня на Европе.
1: Поэтому слушайте внимательно эфир, в какой-то момент мы кому-нибудь их подарим.
0: Да. Ну и в целом слушайте внимательно эфир. Вдруг...
1: Интересно будет.
0: Вдруг понравится.
1: Да.
0: Вдруг вы заставляете себя который день. Именно сегодня тот день, когда, ну, наконец-то. Это как с полезной едой или с тренировками. Знаешь, привычка 21 день вырабатывается. Вдруг сегодня 21 день.
1: Ребята, все, теперь мы с вами.
0: Ну да, звучит как угроза. Впереди бригада Music Awards.

0: Бригада У Music Awards.
1: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада У Music Awards на Европе Плюс начинается.

0: Кстати, Вики.
1: Что?
0: У тебя есть джинсы?
1: Да, есть.
0: И как тебе?
1: Ну, они есть.
0: Они просто есть, но ты их не носишь?
1: Ну, очень редко, да.
0: Кто-то подарил?
1: Да нет, у меня есть, у меня более того, дома... пар 6. Неожиданно, да?
0: Это просто хобби, собирательство какое-то.
1: Коллекция, коллекция. Но я же не люблю выкидывать вещи. На всякий случай, мало ли что.
0: Ну давай, в этот день, в день рождения джинсов, мы внутри нашего коллективчика загадаем желание когда-нибудь тебе в них увидеть.
1: Так ты меня видел в джинсах? Да видели, вы просто не помните.
0: Да нет, вот Лех тоже головой машет. Нет.
1: Ладно, окей.
0: Может, у тебя есть какие-то другие ребята на работе?
1: А, точно.
0: Поэтому сегодня номинация «Хотим деним».
1: Хорошо.
0: Нормально звучит?
1: Да, да, да.
0: И два трека. Там вот в песнях что-то связано с джинсами. Вот у Бенсона Буна есть трек «Mystical Magical». И вот там есть строчка про blue jeans. Красота.
1: Красиво.
0: А следующий трек, там в клипе на эту песню все начинается с девчонки в джинсах. Флорайда, лоу. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Jonas Blue, бригадю на Европе Плюс. 7.11 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Давай решать вопрос.
1: Давай.
0: Я бы сказал решать вопросик.
1: Достаю конверт. Конвертик. Вскрываю его. А там?
0: Чем скрываешь?
1: Ножичком. Канцелярским.
0: Ножичком, бабочкой. А там 81% голосов у победителей. Сегодня это Flow Rider.
1: Слушаем.
0: Слушаем.
2: Let me talk to you.

0: I Just Might. Это Bruno Mars, Бригадио на Европе плюс. Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Ой, мы поговорим про баскетбол неожиданно. Ну, не совсем про баскетбол, про баскетболиста.
0: Но вот это уже ожидаемо.
1: Да, это более ожидаемо. Ну и классный, очень милый рекорд. Тебе понравится?
0: Ну, хорошо, тогда ждем. Впереди Вики Ньюс.
1: Хорошо, спасибо.
0: Бригадио на Европе плюс.
2: Скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
9: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
12: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
11: Военная драма «Литвяк».
13: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
11: Возрастное ограничение 16+.
14: Села где?
15: Вот здесь.
14: Прекрасно, у немцев, да?
11: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
16: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
17: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
18: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
19: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
20: «Байк-центр».
19: Детские велосипеды от 6000 рублей.
20: «Байк-центр».
19: Самокаты от 3500 рублей.
20: «Байк-центр».
19: Ищи магазин в своем городе.
21: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
22: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
23: Спокойно. Берем КНАУФ «Титалин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
22: Справимся?
23: «Титалин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. КНАУФ «Титалин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
24: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Рокстон в бригаде Уны, Европе плюс 7.24 в Москве, Вики. Если все готово.
1: Все готово.
0: Тогда начинаем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Ты знаешь, я уверена, что самая популярная фраза последних дней в мексиканском городке Танситаро. Mm-hmm. Фраза такая: а чипсики еще есть, остались? Дело в том, что там прошел рекорд, состоялся, его поставили, установили. И сделали самую большую порцию гуакамоле в мире.
0: А там было много?
1: Гуакамоле много.
0: Сколько?
1: Ну вот как ты думаешь?
0: Гуакамоле — это соус.
1: Это соус из авокадо. Очень вкусный перемолотый авокадо. Такой мятый, с всякими специями, с лимончиком.
0: Сложная задача, Вики. Нужно же предположить так, чтобы...
1: Не унизить мой рекорд.
0: Да, да. Ну давай, 4 килограмма.
1: 7 тонн почти.
0: 7 тонн.
1: Представляешь?
0: 7 тонн.
1: Огромный таз гуакамоле. Столько авокадо, мне кажется, я в жизни не видела. Но я обожаю. Я обожаю, очень люблю.
0: Я много лет назад, когда жил в Тюмени, и работал на каком-то мероприятии, это кофейное. И кофейня то ли открывалась, то ли что-то, было на улице. И делали огромную чашку капучино, прям огромную, такую как бочку. И для меня это звучало классно, но когда начали все переливать в эту огромную бочку, выглядит это не очень. И я понял, что чем больше вот эта рекордная пища, тем менее она аппетитна.
1: Но я же резала тогда самый большой салат греческий.
0: Что скажешь?
1: 20 тонн. Но когда его в такой в ковш экскаватора закидывали, ну тоже... Ну подожди, ковш обклеили как бы клееночкой.
0: Пищевой. Пищевой. Нормально.
1: Ну да, я согласна с тобой. Но с другой стороны, вот ты знаешь, в этом рекорде принимали участие 800 поваров. Самое, мне кажется, сложное — это делать, устанавливать рекорд и при этом параллельно не хомячить. Потому что в любом случае тебе же хочется, и особенно если рядом есть чипсики, да?
0: А кто сказал, что никто не хомячил? Наверняка рекорд должен был быть в 15-16 тонн. 7 — это то, что осталось.
1: Возможно. И хочу заметить, мы в свое время с ребятами, когда ездили в Мексику, мы обратили внимание, что в Мексике как будто бы гуакамоле не такой вкусный, как у нас в России.
0: Да, вот. Вообще мексиканская еда в России.
1: Ну прикольнее. Ребята, Хорхе, приезжай, кстати, у нас есть друг наш, слушатель из Мексики. Хорхе, приезжай в Москву.
0: Попробуй мексиканскую классическую еду в Москве.
1: Да, московскую, мексиканскую.
0: Не только в Москве, кстати.
1: Да, конечно.
0: То же самое с сушами.
1: Ну да. Звезда баскетбола Шакил О'Нил стал магистром гуманитарных наук. 54 года, и все это благодаря тому, что он в свое время обещал мамочке. Вот. Ну, знаешь, вот мамы же, они такие, типа, вот, без бумажки ты букашка. Вам что, тоже так мама говорила?
0: Ну да, я думаю, это вот к Шакилу О'Нилу прям относится, букашечка.
1: Да-да-да-да-да. Начни уже нормально получать образование. В общем, он написал диссертацию на тему методов наставничества, основанных на поэме «Одиссея» Гомера.
0: Это очень неожиданно. Все эти слова встретить в одном предложении.
1: Да, Шакилом О'Нилом.
0: Но вообще Шакил О'Нил, он гуманитар... Гуманитар?
1: Гуманитар.
0: Нет, он магистр юмора. У него с чувством юмора еще все прекрасно. Поэтому, возможно, там был юмористический рассказ.
1: Ты думаешь, диссертация была такая, что вот название, да, внутри. Вы что, думали, я реально такое напишу?
0: Да.
1: Нет.
0: Не сегодня, мама. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс. I say you treat me.

0: 7:33 в Москве. Гороскоп на среду, 20 мая.
1: Овны, все, что вы сегодня сделаете, пойдет вам на пользу.
0: Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы.
1: Близнецы, не поддавайте соблазну, отложить все дела на потом.
0: Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят.
1: Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей.
0: Девы, нам нужно собрать больше информации о человеке, с которым мы планируем провести и вести какие-то дела.
1: Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспеченным.
0: Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет.
1: Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены.
0: Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом.
1: Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечены.
0: Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня.

0: Spotify, это Ива Макс, бригадюн на Европе плюс 7:36 в Москве. Вики,
1: да.
0: Пришло твое время. Мотивационно звучит.
1: Пришло мое
0: твой
1: время.
0: Выход.
1: Я готова поиграть, но мне нужен напарник или напарница.
0: Да, я готова, но на 50%.
1: На 50%,
0: остальные 50%, да. 50% это вы, ребята.
1: Угу.
0: Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим утром облачно, небольшие осадки, температура воздуха до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен дождь, температура воздуха составит 24 градуса тепла, ветер восточный до 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf.
4: Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК-НОСа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: 7.43 в Москве. Первая мысль бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло, привет.
0: Привет. Привет, привет. Как тебя зовут?
2: Катерина.
0: Катерина.
1: Катюша.
0: Ты откуда?
2: С Калининграда.
0: Калининград. Прекрасно, Катя. Я столько наслышан о Калининграде.
1: И я, но ни разу не была.
0: И все хорошее. Вот все правда, Катя?
2: Как это ни разу не были?
1: Ни разу не были. При этом мы знаем, что у вас еще помимо Калининграда еще много классных городов рядышком. И я даже мечтаю о сережках с зеленым
0: янтарем.
1: Да, есть зеленый янтарь бывает.
0: А можешь ты нас смотивировать, сказав, ребят, ну это позор, что вы не были в Калининграде?
2: Ну, причем позор? Ну просто...
1: Позорище!
0: Не состыковочка какая-то. Катюш, ты сегодня играешь с Вики. Первая мысль, сейчас Вики убежит, я все расскажу. Вики, ты будешь возвращаться звуком поглощения чего-то приятного.
1: Я вернусь.
0: Удачи. Кать, есть несколько незаконченных предложений. По очереди, каждая буду тебя озвучивать, каждая будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом вернется Вики, она, кстати, ничего не слышит. Потом сделаем с ней то же самое. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Да.
0: Вперед. В последний раз я играла в бильярд...
2: Вчера.
0: Ого. Мне кажется, что меня прежде всего любят за...
2: Доброту.
0: Доброту, угу. Пароль от своего телефона я могу доверить только...
2: Мужу.
0: Ага. Не могу поверить своим глазам. Вы правда...
2: Богаты?
0: Богаты. Ну и последнее. Ну, ребят, вы чего там, совсем?
2: Не знаю.
0: Ну, ребят, вы что там, совсем?
2: Совсем голодные?
0: Голодные. Молодец, Катенька. Внимание! Вики возвращается. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю. Вот что тебе это? Что за звук?
1: Ну, чипсики какие-нибудь.
0: Чипсики.
1: А у тебя?
0: Огурчик.
1: А, да, огурчик?
0: Угу.
1: Но звук и так себе, мне очень приятно было слушать, если
0: серьезно?
1: Честно. Да, мне не очень понравилось.
0: Очень круто, ну спасибо, что вернулась, хоть на этом спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Катя, молодец, давай с тобой продолжим.
1: Давай.
0: В последний раз я играла в бильярд.
1: Ну, года два, может, назад, не знаю. Год.
0: Нет, вчера.
1: Вчера? Вау.
0: Катя, это правда?
2: Нет.
0: А, ну спасибо, хорошо.
1: Меня, кстати, звали в бильярдную, пойдем?
0: Так, дальше. Мне кажется, что меня прежде всего любят за...
1: За доброту.
0: Да.
1: Вот. Мы с Катенькой добрые.
0: Не то чтобы я удивился, что доброта, правда, Вики?
1: Конечно.
0: Победа есть, Кать, добьем остальное. Пароль от своего телефона я могу доверить только...
1: Подруженьке.
0: Муженьку.
1: Муженьку.
0: Муженьку. Не могу поверить своим глазам, вы правда...
1: Не могу поверить своим глазам, вы правда... Вы правда это надели?
0: Вы богаты? Ну и последнее. Ну, ребят, вы чего там? Совсем?
1: С ума сошли.
0: Голодная. Так, доброта вас объединила.
1: Хорошо.
0: Катя, встречай подарок.

0: Кать, вот нас в Калининграде еще не было. Зато свитшот, ну, частичка наша побывает в Калининграде. Лови свитшот наш новенький из новой коллекции.
1: Вау, как круто!
0: Ты не представляешь, какой он уютный. Звони еще и Калининграду передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Приезжайте к нам. Пока.

0: хорошо, что ты есть в этом треке. Майкл Мой, Райан Льюис, бригаде У на Европе Плюс, 7.50 в Москве. Ребят, ну, хочется, знаете, настолько настроение хорошее, хочется немножко его испортить. Самому себе.
1: Хороший ведущий утреннего шоу.
0: Так, представим ситуацию. Мы с Вики купили роскошную квартиру. Ну, нет, любую квартиру. А вы, пожалуйста, можете токсично за нас порадоваться? Ну, прям... едко.
1: Ну, из серии, о, это реально двушка, да, считается, 40 метров? Ну, хорошо, поздравляем, да, классно.
0: Хорошо.
1: Классно, что вы до конца жизни будете в ней жить.
0: Как бы это ни звучало, но в вас мы не сомневаемся. Сделайте это, отправьте голосовое.
1: Отправляйте голосовое нам, наше сообщество, Европа Плюс ВКонтакте, личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк». Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Галя, у нас отмена!
15: Какая еще отмена?
14: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
16: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: europaplus.ru.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Саундчек. Точнее, нет. Токсичное производство «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Угу. Представим, мы с Вики купили квартиру, а вы за нас искренне радуетесь.
2: Ну-ка.
1: Вперед.
3: Ну, квартирка простенькая, конечно. В ипотеку, наверное, взяли. За наличку? Недорогая была, что ли, да?
1: Спасибо.
2: Спасибо, очень приятно, да.
1: Ты его позвала на новоселье?
2: Ну, это мой друг детства.
1: Ладно.
2: У него квартиры нет, мне надо было доказать, что я молодец.
1: Доказала?
2: Доказала!
1: Дальше.
4: Двушка, спальный район, еще и в ипотеку. Ну, вы крутые. Поздравляю.
1: Спасибо,
2: очень приятно. Вы крутые.
1: Крутыми нас назвала, да. Дальше.
5: Ребята, я вас поздравляю с покупкой нового дома. Это так классно, так круто иметь свое жилье. Ну, подумаешь, там под 30%. Ну, ипотека, да. Ну, ничего страшного. Подумаешь, всего-то там платеж в месяц 150 тысяч. Ну, на 30 лет, ну что поделать. Зато свой дом, это так классно, это так круто. Я очень рада за вас.
1: Мы что, тут всех собрались, чтобы плакать, что ли?
2: Мы не плачем, мы отмечаем.
1: Ты позвала ее.
2: Это тоже моя подруга детства.
1: Ну и финальная, очень красивая.
6: Доброе утро, бригада У. Вы с этим справились? Забавно.

0: Это Леони и Каллум Скотт, Бригадюн и Европе Плюс. Продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Министр здравоохранения рассказал о рисках распространения лихорадки Эбола. Российский рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. И Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовый режим. Далее подробности. Риска распространения лихорадки Эбола в России нет. Об этом заявил глава Минздрава нашей страны Михаил Мурашко. Такое заявление он сделал после визита на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Напомню, вспышка Эбола была зафиксирована в Демократической Республике Конго и в Уганде. Выявлено больше 500 случаев подозрения на лихорадку и 130 летальных исходов. Власти Уганды запретили в стране рукопожатие, чтобы сдержать распространение болезни. Специалисты Роспотребнадзора сейчас выдвигаются в Уганду для оказания помощи по вопросу вакцинации. Временное удостоверение личности начнут выдавать автоматически. МВД планирует утвердить новый бланк документа и обновить порядок его выдачи. Пока человек меняет паспорт, временное удостоверение ему будут оформлять по умолчанию. Отдельного заявления подавать не нужно. Удостоверение потребуется, пока человек ждет новый паспорт, к примеру, при достижении 20 или 45 лет, при смене фамилии или утере документа. Удостоверение действует весь срок, пока изготавливается новый паспорт, а получив постоянный паспорт, удостоверение нужно сдать. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. С начала апреля он укрепился по отношению к доллару на 12%, что стало лучшим показателем среди мировых валют. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Курс российской валюты к американской упал до самого низкого уровня с февраля 2023 года. Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовый режим еще на 30 дней. Для этого потребуется заплатить $58. Как сообщили в МИДе королевства, оформить продление можно в любом миграционном офисе до окончания срока действия безвизового штампа. Также для длительного пребывания туристам рекомендуют оформить

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада Уны Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Как у тебя сегодня с настроением? Вот
1: хорошо,
0: так честно.
1: Хорошо.
0: Вот честно. Я вижу, ты вся в делах, вся в делах, вся в бумагах угу. сидишь. Да? Выполняешь две работы за сегодняшний эфир. Одна. Ту,
1: бумажная?
0: Да, а другая развлекательная.
1: Я просто увлеклась оригами.
0: Как тебе удается вот совмещать в себе вот эту вот легкость, вот этот юмор, понимаешь, как облачко как будто бы такое, а с другой стороны...
1: Груз ответственности.
0: Груз, да-да-да. Посмотрите трансляцию, посмотрите, как Вики отличается во время эфира и как только микрофон включается.
1: Да.
0: Как тебе удается совмещать? Как ты успеваешь все это делать?
1: Ты знаешь, я просто близнецы. Мне кажется, мы близнецы,
0: какой,
1: легко это делаем.
0: Какой магний ты пьешь?
1: Магний? Я, кстати, магний не пью. У меня есть магний, но я все время забываю его пить.
0: Тогда для начала едомарин попей. Чтобы не забывать.
1: Во, спасибо.
0: Так, ну и мы не забываем. Всю неделю разыгрываем 100 билетов на стадионный концерт Вани Дмитриенко.
1: Кстати,
0: в Лужниках.
1: Мне кажется, что можно его вот как раз сейчас и разыграть.
0: Да, прекрасно. У нас для этого и специальное место, если Эвридейка называется.
1: Да, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем, подарки раздадим здесь, на Европе+. Плюс.

0: Broken Heart, это Богдан Медведев, Бригаде У на Европе Плюс, 8:07 в Москве. У нас впереди Everydayка, покажет добро пожаловать на очередной рейс чартера Бригаде У.
1: Куда сегодня летим?
0: Музыкальное путешествие у нас сегодня в страну, где когда-то давно жил мужчина по фамилии Цепеш.
1: Это у нас Румыния.
0: Молодец. А знаешь, кто такой?
1: Конечно, Влад.
0: Да.
1: Он же Дракула.
0: Молодец.
1: Да? Мне нравится, я как будто выиграю в квиз.
0: Но я специально изучал то, что изучала ты, чтобы тебе было приятно играть в эту игру. А в Румынии в чартах, естественно, и на треком Dream Out Loud.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
1: Ку-ку.
2: Алло, да, алло.
3: Привет, это Макс.
1: О, привет, привет, Макс. Привет, Макс, ты откуда?
3: Из Питера.
1: Из Питера.
2: Здорово.
1: Макс, давно был в Москве?
3: Ну, прилично, наверное, в прошлом году где-то.
1: В прошлом году? Почти вечность. Но мы тебе желаем, знаешь чего? Чтобы ты в августе все-таки смог добраться до Москвы. Потому что если все получится в Эвридейке, ты выиграешь билеты на концерт Вани Дмитриенко в Лужники. А? Это будет легендарно.
2: Вообще же классно. Хорошая, мне кажется, причина приехать.
1: Максим, мы тебе желаем удачи.
3: Отлично.
1: И прямо сейчас ты начнешь отвечать на вопросы от Вики. А Вики у нас следователь со стажем.
2: Да, вопросов всего 5.
1: Да, ты будешь на них отвечать, но с задержкой, с замедлением. То есть на первый вопрос ты молчишь. На второй отвечаешь так, как ответил бы на первый. И вот так дальше со смещением. Если не запутаешься, подарок твой. Ты готов?
3: Да.
2: Давай попробуем.
1: Вперед.
2: Максим, что самое вкусненькое на свете? Как тебя называет начальник?
3: Тортик.
2: Тортик. Назови самый забавный овощ.
3: Так. Ну, Макс.
2: Макс. Твой любимый художник?
3: Баклажан.
2: Как зовут твое веселое альтер-эго, которое появляется на вечеринках и корпоративах?
3: Так, пускай будет тогда Шишкин.
2: Шишкин. О! Шишкин пришел.
1: Макс Шишкин, легенда любой вечеринки. Макс, да, все получилось. Мы тебя поздравляем и дарим тебе и фирменную футболочку от Европы Плюс.
2: И билетики.
1: 2 августа Ваня Дмитриенко даст первый в своей жизни концерт в Лужниках и станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны перед аудиторией. 70 тысяч человек, и ты там будешь, Макс. Мы тебя поздравляем.
3: Круто, спасибо.
2: Классного тебе концерта.
1: И хорошего дня. Звони еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо, пока.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Мне всегда так неловко, не хочется мото перебивать. Но вообще, когда человек приходит на шепот, это значит, что...
2: Что-то такое важное.
1: Важное, томное, да. Намек на нас, это мод. 8.16 в Москве, впереди у нас фактовый зал, мэр, в котором Вики,
2: да, ты. Да, правильно. Говорим сегодня про птичек.
1: Птички. Кое-что нашли. И расскажем здесь, на Европе+. Плюс.
3: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр Freehouse. Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. Freehouse. Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Freehouse» в составе ДК-НОСТа. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
4: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да!
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да!
5: Ice Quest?
4: Ice Quest!
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Мороженое – это круто!
11: А крутис! Айс еще круче.
12: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
13: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
14: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
15: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41.
16: Сломалось! 300-2020. Эвакуатор круглосуточно.
17: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
18: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
19: Что ты делаешь?
18: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение в всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
3: Спокойно. Берем КНАУ в Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
3: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. КНАУ в Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европа+. Раздел «Контакты».

0: Лютер, это Кендрик Ламар и СИЗА в бригаде УНИ Европе Плюс, 8.21 в Москве, Вики.
1: Да. Начинаем?
0: Подебатируем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо
0: браво,
1: большое. Мэр. Спасибо, сегодня говорим про птичек. Я решил взять необычную птичку, страуса.
0: Страус действительно необычный.
1: Да, ты знал, что страусы, оказывается, глотают камни для перетирания пищи в желудке? Ну, зубов-то нет? Неудобно?
0: Так, ага, нет, не знал, не знал.
1: Вот, а еда вся такая жесткая, ага. Поэтому нужно как-то адаптироваться.
0: А что страусы едят?
1: Ну, всякое, травушку и всякое вот такое вот.
0: Всякое разное.
1: Всякое разное, угу. Да, растительное. У взрослых птиц в желудке может находиться до 3 килограммов мелких камней, которые регулярно заменяются по мере изнашивания. Ну, вот какой-то он уже камень обтерся, все, больше не нужно.
0: А, то есть они постоянно там?
1: Да, они постоянно там. Один зоопарк даже зафиксировал интересный рекорд. Самец проглотил 24 камушка, 3 гвоздя и кусок проволоки.
0: И потом вот. Очень грустный ходил и ждал.
1: Нет, нет, вообще, нет? Вообще не ходил и не ждал, и не грустный, потому что желудок у них настолько сильный, угу. Что перемалывает металл в стружку. И вот эти камушки, и вообще все вот жестко, ну, спокойненько выходит из организма.
0: Казалось бы, страус,
1: да, недели за две, да.
0: Угу. Хм. Вспоминается история нашего продюсера, который как-то покатался на страусе.
1: Да.
0: Говорит, еду на страусе, страус хоп, и на 180 градусов.
1: Голову поворачивает и смотрит на меня. Такой, Сережка, ты что? Ты чего на мне сидишь?
0: Ну, кстати, единственные животные, про которых я знаю, которые глотают камни, это крокодилы.
1: Да, чтобы не всплывать.
0: Да, и тут смотри. А ты знала, что
1: то есть ты думаешь,
0: птиц...
1: может быть, битва страусов и крокодилов за камни?
0: Битва за наследство после динозавров. Ну, потому что принято... Ну, все мы думаем, что крокодилы все-таки больше похожи на динозавров. А вот есть версия, что все-таки
1: птички.
0: Птицы — это последователи динозавров. Угу. Представляешь?
1: Вот
0: но
1: так
0: и те,
1: вот.
0: И те камни глотают. Удивительно. Я расскажу про стрижей.
1: Расскажи.
0: Если честно, я не знал. Я даже не подозревал. Стрижи — удивительные птички. У них лапки... настолько короткие, что они не могут передвигаться по ровной поверхности и взлетать с нее.
1: Ого.
0: Ну, не то чтобы, да, там у воробьев или голубей какие-то огромные лапы, и тебе без проблем. Но, тем не менее, они могут идти и потом взлететь.
1: Да.
0: Так вот, стрижи так не умеют. Им нужно всегда падать, чтобы лететь дальше. Поэтому они устраивают гнезда под крышами или, например, где-нибудь в скале, в какой-нибудь трещине. Так они без труда садятся на кровать и взлетают оттуда. То есть падают, прыгают в пропасть. Вот. Но это если мы говорим об обычных стрижах. Есть еще перелетные. И вот во время зимовки они вообще не садятся на землю.
1: Бедненькие.
0: Более 200 дней они безостановочно летают над Западной Африкой.
1: Жесть.
0: В том числе. Едят и спят они, соответственно, тоже в полете. Ходят слухи, что они в полете даже любят друг друга.
1: Ого.
0: Угу. Удивительно.
1: Угу. Да. Нет, реально удивительно.
0: Мы как страусы, эту информацию нужно переварить.
1: Как они устают, 200 дней.
0: Угу. Представляешь, что они делают остальные 165 дней в году?
1: А ты представляешь, как они осуждают других птиц из серии «Вы что, спите каждый день в гнезде?» Фу!
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Drums, это Джеймс Хайп и Ким Петрас, бригадюны. В Европе Плюс, половина девятого в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Ты даже представить себе не можешь, что я увидел в комментариях к фактовому залу.
1: Что?
0: Ты даже понятия не имеешь. Ты же не сходила?
1: Нет.
0: Тогда
1: нет.
0: Ты не можешь себе представить.
1: Что там?
0: Оказывается, страусы не одни.
1: Много таких?
0: Даже куры.
1: Куры едят
0: куры.
1: Камни?
0: Да, не удивляйтесь сильно, а то сочтут, что мы городские вообще ничего не понимаем. Да-да, куры, да, забыли просто. Курочки, ну поменьше, естественно.
1: Ага.
0: Итоги. 67, почти 68% победителей сегодня. И сегодня это я. Спасибо, ребята.
1: Поздравляем.
0: Спасибо. Ну, давай частично в честь героев твоего рассказа поговорим.
1: О страусах?
0: О камнях.
1: О камнях, давай, хорошо.
0: Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: Бригада. 8:30 на Москве, гороскоп на среду, 20 мая. Овны, все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу.
1: Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы.
0: Близнецы, Вики, не поддавайтесь соблазну отложить все дела на потом.
1: Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят.
0: Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей.
1: А девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете вести какие-то дела.
0: Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено.
1: Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет.
0: Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены.
1: Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом.
0: Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечено.
1: Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня.

0: Алекс Уоррен в «Бригаде У» и в «Рови Блюз». Роскошный трек.
1: Да.
0: Заметила?
1: Заметила, да.
0: Сложно не заметить роскошный трек. 8.34 в Москве. У нас впереди «Трули Муви», в котором...
1: Будем отгадывать сегодня сериальчики. Хорошие такие.
0: Передумала.
1: Сериальчики.
0: Сериалы отгадываем. А вы звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове этим утром облачно, небольшие осадки, температура воздуха до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен дождь, температура воздуха составит 24 градуса тепла, ветер восточный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Какие планы на майские?
5: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
4: Звучит выгодно.
5: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
3: АО «Альфа-страхование».
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
9: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королёва 1D.
14: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
15: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Интересно, как ни крути.
2: 8:40 в Москве. Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
5: Привет, привет, доброе утро.
2: Привет,
3: привет, девчонки.
2: Как кого зовут?
5: Настя. Меня Наташа.
2: Настя и Наташа.
3: Супер. Прекрасно. Настя, откуда?
5: Я с Ярославля.
2: Ярославль. Наташа, а ты где живешь?
5: А я из Воронежа.
2: Из Воронежа.
3: Угу.
2: Классно. Девчонки, вот. Вот, Наташ, давай с тебя начнем. Когда никто не трогает, когда вот не нужно никакую работу выполнять, никакие задания и все такое, вот что ты больше любишь? Продолжить работу или смотреть сериал?
5: Смотреть сериал, конечно.
2: Смотреть сериал.
3: Хорошо.
2: Что из последнего смотрела такого симпатичного, рекомендуемого?
5: Ну, особо какие-то времени нет на сериалы. Смотрю турецкие сериалы, но работают они у меня фоном. Я их не смотрю, а просто слушаю. Потому что
3: сестра.
5: Я мама с детьми, мне, к сожалению, нет времени смотреть. Я просто слушаю.
2: А турецкий сериал с переводом или заодно турецкий подтягиваем?
5: С переводом.
3: Хорошо.
2: Настя, а ты смотришь что-нибудь?
5: Я больше люблю музыку слушать.
3: Музыку любишь слушать? Девчонки, ну правильно позвонили.
2: Да-да-да, именно туда. Будем как раз мы будем говорить не о музыке и не о турецких сериалах.
3: Да, будем говорить про сериальчики. На самом деле все просто. Вам нужно даже их не смотреть, а просто знать их название и ловко и быстро переворачивать слова задом наперед.
2: Вот Вики произнесет название сериала задом наперед, вы быстренько в голове перевернете. И после вот такого сигнала расскажете, о каком сериале идет речь. Интересует название. Отвечать нужно сначала имя и сразу ответ.
3: Да.
2: А играем до 2 баллов. Настя, Наташа, удачи. Поехали.
5: Спасибо.
3: Ограф. Ограф.
5: Еще раз.
3: Ограф.
2: Ограф. Вот нужно задом наперед прочитать и получить название легендарного сериала.
3: Да, можно даже сказать ограф.
5: Погро, Наталья. Погро?
2: Почти. Нет.
3: Почти.
2: Там, ну, в середине буквы чуть поменять.
3: Поменяй местами.
5: Фарго.
3: Нет? Фарго.
2: А кто сказал Фарго?
5: Наталья.
2: Наталья, поздравляем. Первый
3: поздравляем.
2: Балл тебя.
3: Следующий сериальчик мы спасибо. Очень любим с Вэллом. Йен-в-зи. Йен-в-зи.
2: Йен-в-зи.
5: А еще раз можно?
3: Йен-в-зи. Йен-в-зи.
5: А еще раз.
3: Йен-в-зи.
2: А можно медленнее?
3: Йен-в-зи.
2: А можно томно еще так?
3: Йен-в-зи.
2: О, а как будто бы испугалась. О!
3: Йен-в-зи! Ты что творишь?
2: А как будто...
5: Извне?
3: Да.
2: А кто сказал?
5: Извне, Настя. Наталья. Не знаю, первый, не первый, просто...
2: Ну, давай Насте засчитаем балл 1-1.
3: Давай, давай.
2: А вот можно, как будто бы ты продаешь это еще? Йен-в-зи.
3: А, всем Йен-в-зи, свежий, хороший. Только сегодня
2: собрали.
3: Собрали.
2: С плантацией. Так, 1-1, быстренько давай, финальный добьем.
3: Ну давай. Камдев. Камдев.
5: Ведьмак.
2: Кто сказал?
5: Ведьмак. Наталья.
2: Наталья.
3: Наташ, поздравляем, 2 балла тебя, ты победила.
2: Наташа, лови.
5: Спасибо.
2: За все сказанное подарок.

0: еще и наоборот. Пить бригады У весь год. Наталья.
1: Спасибо большое.
2: Поздравляем.
0: Бутылочка твоя. Насть.
3: Спасибо.
0: Ну, ты вообще любишь, когда внезапно что-то происходит приятное?
3: Да.
0: Дай футболку тебе подарим внезапно.
2: Поздравляем тебя.
3: О, спасибо.
2: Звони.
0: Девчонки, хорошего дня, счастливо.
2: Пока.

0: Beautiful Places, это Тиесто, Бригадио на Европе Плюс, 8.48 в Москве. Ну, давайте признаемся, мы все люди очень хорошие, ну,
1: да,
0: правда.
1: Конечно.
0: И у нас вот внутри исключительно положительные мысли. Пока не доходит до момента, когда ты понимаешь, что кто-то из твоих знакомых что-то дорогое покупает, и ты такой, да точно родители помогли.
1: Да, давай представим, что мы с тобой купили машину какую-нибудь.
0: Да, в прошлом части мы с Вики квартиру купили.
1: Воображаемую.
0: И вы токсично за нас радовались. Нам хватило, спасибо. Теперь мы купили новую машину. Или не новую, просто тачку. И вот продолжаем требовать от вас токсичную поддержку и комплименты.
1: Отправляйте голосовые нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18+01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
11: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
15: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8:55 в Москве. Сегодня в саундчеке мы с Вики приятно фантазируем насчет того, что мы что-то дорогое приобрели, а вы неприятно и токсично за нас радуетесь. Угу. В этом часе мы купили новую машину.
4: Ну-ка.
5: Ой, машину новую купили, поздравляю. Название уже научились выговаривать? На Алиэкспресс, наверное, заказывали. Ну да, за 3 ляма с такой монобровью. Нет, ну классная, классная.
4: Ну, классно.
3: Хорошие сообщения, как будто бы и не вы совсем. Так неприятно. Дальше.
6: О, так она еще и ездит? А так сразу и не скажешь.
4: Ездит.
3: Да, но мы еще не пробовали. Еще.
7: Доброе утро, бригада У. Поздравляю вас с покупкой авто. А она почти ваша ровесница, да?
4: Да, такая молодая.
3: Да, но все равно больно.
4: Все равно неприятно.
3: Даже если мы очень молодые.
4: Да.
3: Еще.
8: Ребята, доброе утро. Купили машину. Поздравляю вас.
4: Спасибо.
8: Желаю удачи в поиске парковки.
3: Спасибо.
4: Спасибо.
3: Очень приятно. Вот еще сообщение от подруги. Кстати, давно хотел тебе показать и познакомить вас.
9: Ребят, ну, конечно, поздравляю. Ну, что тут? Машина — дело нужное, хорошее. Мне как раз в субботу нужно маме рассаду отвезти. Там недалеко, 350 км, наверное, от Москвы. Ну, я тогда, Вэл, Вики, в субботу вам напишу, во сколько меня забрать. Ну, часиков на 7, наверное, ориентируемся, чтобы к 9 туда доехать, чтобы целый день еще у нас с вами в запасе был.
4: Хорошо, что у меня нет водительских прав.
3: И подруги с дачей.
4: И подруги с дачей.
3: И подруги, у которых родители с дачей. Ну, и финальное.
10: О, Вики, привет. Ты новую машину купила, да? Ой, я очень рад за тебя. А что там, черт, китаец? А, ну, это, конечно, твое личное решение. Я бы, конечно, себе такую не взял. А что там, а какой процент? Ну, я, конечно, очень рад за тебя, но это чисто твое решение. Я бы такую не взял. Но я за тебя очень рад.
3: Какой ты прекрасный человек. Наверняка так в жизни ты хороший,
4: рад.
3: А здесь...

0: Харрис, бригаде Ун и Европе Плюс, Вики.
1: Да.
0: Ты готов продолжать?
1: Конечно, а ты?
0: А когда-нибудь тебе новости рассказывал человек в разной обуви?
1: Нет, впервые такое будет.
0: Ну, сейчас послушаем. Всем доброе утро, продолжаем.
2: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: Здравствуйте, с вами Марина Лихачева. Россиян хотят предупреждать о новых законах через госуслуги. На Дону определили города с самыми высокими тарифами на коммунальные услуги и названа популярная еда, которая является пищевым мусором. Подробности далее. На госуслугах предлагают запустить уведомления о новых законах. С такой инициативой депутаты обратились в Минцифры, пишет российская газета. Если идею поддержат, пользователи смогут получать сообщения о важных изменениях по выбранным темам. Среди них налоги, пенсии, жилье, водительские права, образование, здравоохранение и трудовые отношения. В уведомлениях укажут, с какой даты действует новое правило и кого оно касается. В Ростовской области определили города с наиболее высокими тарифами на коммунальные услуги. Результаты исследования опубликовали в Ростов-Стате. В городе Шахты зафиксированы высокие расходы на отопление – 4574 рубля в месяц. Самое дорогое отопление наблюдается в Сальске. Жители платят примерно 4639 рублей в месяц. Миллерово замыкает тройку лидеров. В Ростове-на-Дону более низкие тарифы на коммунальные услуги по сравнению с другими городами. Например, плата за отопление здесь составляет 3057 рублей. Министерство транспорта Ростовской области усилит контроль за весогабаритными параметрами транспорта. Это необходимо для защиты дорог от разрушений, которые приносят перегруз фур, проезжающих через регион. Урон наносится не только верхнему слою покрытия, но и основанию дороги, что в свою очередь может повлечь значительные расходы по капитальному ремонту. Сейчас в области используют комплексы весогабаритного контроля. Фастфуд, снеки и колбасы являются пищевым мусором, пишет News.ru со ссылкой на врачей. Сосиски, сардельки, бекон, ветчина, а также разные мясные консервы – одни из самых популярных современных продуктов. В них содержится скрытый жир, огромное количество соли и консерванты. Такая еда перегружает организм калориями и вредными веществами, необходимыми для увеличения срока годности. Неполезны также фастфуд и снеки, картошка фри, гамбургеры, наггетсы, чипсы, сухарики, соленые орешки и попкорн. В конце выпуска курсы валюты о погоде на сегодня. Доллар 71 рубль 29 копеек. Единая европейская валюта 82 рубля 79 копеек. Сейчас в Ростове плюс 21 градус и облачно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Далее на Европе плюс бригада У.
3: Спонсор программы ООО «Интерио». Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.

0: доброе.
1: Среда, конечно, не день, а переполох какой-то.
0: Конечно.
1: Да?
0: Это же любимый день нашего Лехи.
1: Да, а все вообще с чего началось? Вот Паша Беседин, наш ведущий новостей, он же рано очень просыпается, раньше нас всех. Раньше нас всех приезжает на работу.
0: А просыпаться... Ну, кстати, сегодня я раньше была.
1: Серьезно?
0: Да, да. Но самое интересное, знаешь, что Паша же не всегда легко встает. То есть мы, в принципе, все жаворонки.
1: Угу.
0: Но иногда это прям сложно.
1: Иногда сложно. И вот, спустя 6 часов существования в сегодняшнем дне, Павел заметил, что надел 2 разных ботинка.
0: И оба правых нет.
1: Но это не помеха, у него просто физиология странная. 2 правых ноги.
0: Да не-не-не, от разных, собственно, пар.
1: Владельцев. Так, ну а и ты уже упомянула главное событие любой среды. Измена нашего звукорежа Лехи.
0: А Леха в одинаковой обуви сегодня? В праздничном пришел. Бабочку надел, ты посмотри.
1: Ой, ты посмотри, и все бабочки на пальцах. Ты глянь, какой стиляга. И наш Леха берет, как всегда, какой-то известный классный трек. Что-то с ним делает музыкально. Ну, а мы это слушаем, пытаемся разгадать, что в оригинале. Поэтому, как сейчас послушаем музызмену, нужно вам кое-что написать.
0: Да, написать нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением. Не забудьте также свое имя и номер телефона.
1: А написать либо название трека, либо имя исполнителя. Ребята, внимание!

0: Но это уже не Лёха изменил. Это уже наша авторская.
1: Красивенько, красивенько.
0: Красиво. Пишите, кому-нибудь из вас перезвоним и будем играть в музызмена в бригаде «Умный» Европе+. Бригада!

0: Блок и Portugal The Man Brigadoon на Европе Плюс, 9.09 в Москве. Пока мы ждем измену, будем слушать хиты, которые снова стали хитами. С помощью интернета завирусилась песня.
1: Ну, кстати, ты знаешь, иногда, когда появляется видеоряд какой-то новый, ты смотришь на трек по-другому.
0: Во-первых, мы сегодня будем слушать трек, который является гимном всех моих вечеринок раньше.
1: Да ты что?
0: Да, моим гимном, гимном моих друзей. Без этого трека мы вообще не отдыхали.
1: Подожди,
0: никогда.
1: А вот сейчас была у тебя вечеринка?
0: Да.
1: Был этот трек?
0: Мы наш сет начинали именно с этого трека.
1: Вау.
0: А теперь я часто натыкаюсь в интернете, где отцы снимают со своими детьми это видео. А он просто... Трек это называется «Ищи идеально». В общем, встречайте. Swedish House Mafia, Don't You Worry, Child.
2: Бригада У. Снова хитово. Хитово.

0: «Измена» в бригаде «У».
1: 9 часов 13 минут в Москве, «Муз-измена» в бригаде «У» на Европе Плюс начинается.
2: То самое место, где наш звукореж Олег все немножко балуется.
1: С нами Наташа. Наташа, привет.
3: Доброе утро.
2: Привет, привет, Натусь.
3: Очень рада.
2: А мы-то как рады.
3: Вообще внезапно так, внезапно написала и бац, и удачно попала.
1: Хорошо, что ты все эти приятные новости выложила заранее, а то вдруг не получится в «Муз-измене». Эмоции смажутся.
2: Вот-вот.
1: А мы уже хорошие услышали. Наташ, ты откуда?
3: Вряд ли.
1: Где ты живешь, Наташа?
3: Факт уже радует.
1: Из какого ты города?
3: Я из Санкт-Петербурга.
1: Из Питера, прекрасно. Хорошо. Наташа, знакомься, здесь еще Александра. Саша, привет.
2: Саш, привет.
4: Здравствуйте.
2: Привет-привет, а ты из какого города?
4: Здравствуйте, всем доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Я из Санкт-Петербурга тоже.
1: Опа! Тогда, если вы обе из Санкт-Петербурга, во-первых, конечно, состоятся сейчас дебаты, нужно будет отстоять свою точку зрения, но для начала вспомним, что за трек «Муз-измена».

0: Итак, девчонки, предложение такое. Вот сейчас нужно будет дебатировать, но исключительно опираясь на свою уверенность, не называя трека, о котором вы думаете.
1: Да, но ваша задача переманить соперника на свою сторону, потому что вы не соперники, а напарники в этой игре.
0: Да, вот пока не называем трека, не называем исполнителей, просто попробуем взять своей уверенностью.
1: Итак,
0: Наташа, Наташ, начни, попробуй переубедить Сашу.
2: Я уверена на 100-500, что я знаю эту песню.
1: Да?
2: И очень часто у вас сейчас в последнее время транслируют, и поэтому, ну, я прям даже как услышала, даже напевать начала сразу же даже под измененный вариант.
0: Так. Интересно. Саша?
3: Ну, я тоже уверена на все 100% в своем варианте, 100-500, не буду называть, это новый трек известной певицы, которая недавно приходила на радио.
1: Ого!
3: И я тоже, как услышала, сразу начала напевать. И я думаю, мы говорим, наверное, об одном и том же треке.
0: Наташа,
1: а ты как думаешь?
2: Мне тоже так кажется, что мы говорим об одной и той же замечательной певице, которая не так давно, вот это вышел новый трек, действительно.
1: Хорошо, кто же говорит?
2: Она прекрасная.
0: Есть ощущение, что мы именно избегаем этого человека. Мы знаем музыку, но ни в коем случае не произносите.
1: Подожди, кто же кому перейдет на сторону?
0: Ну давайте, кто кому на сторону пойдет?
2: Ну, мы, наверное, на одной стороне.
0: Ну, молодцы,
1: ну,
0: молодцы.
1: Ладно,
0: давайте послушаем
1: уходит.
0: Правильный ответ.
4: Может, проще, надо проще.
0: Наташа.
2: Между прочим.
0: Да, и вообще не было сомнения.
1: Браво, браво.
0: Что вы говорите? Именно о елке. Ого, Наташа, молодец.
1: Кстати, версия вот этой песни прикольная получилась, да?
0: Да. Дело в том, что такое бывает очень редко, не было ни одного неправильного ответа. Наташа, Саша, ловите подарки.
5: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс! Ну, я имею в виду, не было ни одного неправильного ответа.
3: Ура!
1: Тихо! Поздравляем.
0: Хотя мне больше нравится, как девчонки говорят.
2: Спасибо.
0: Наташа, Саша, хорошего дня, звоните нам еще. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо. Пока.
3: Спасибо.

0: California Nights, это Tokyo Hotel, Бригаде У на Европе Плюс. 9:20 в Москве, Вики.
1: Да, я нашла новый гаджет, мне кажется, он тебе понравится. Угу. Я бы такой хотела домой.
0: Не сомневаюсь. Не сомневаюсь.
1: А места нету.
0: Придется что-то выкинуть.
1: Нет.
0: Нет?
1: Только не это.
0: Ну, посмотрим. Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
3: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
4: Что ты делаешь?
3: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322 11 22. Ооо «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Соберите коллекцию.

0: центов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Застройщик ОСЗ Доннефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Доннефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
3: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
9: Спокойно. Берем «Кнауф Титалин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
8: Справимся?
9: «Титалин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. «Кнауф Титалин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Очень приятный трек. Я бы даже сказал, это композиция. Swim, BTS, Бригадюн на Европе Плюс. 9:26 в Москве. Вики?
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Вот у нас на работе в офисе есть капсульная кофемашина, да? Вот хорошо, есть. Что она есть, мне нравится. Мне ты, я знаю, ты не пользуешься, но я пользуюсь.
0: Мне нравится, как звучит словосочетание «капсульная кофемашина». Это как будто что-то из космоса.
1: Но тогда тебе понравится мой гаджет новый. Ну, не мой, к сожалению. Я бы хотела, чтобы у нас появился. К тому же у нас большой подоконник, там точно поместится. Значит, состоялась презентация о новой волшебной штучке, новый гаджет, который прозвали капсульной омлетожаркой.
0: О!
1: Круто?
0: Да, такой был гаджет... необычный фестиваль новейших технологий.
1: Нет, на самом деле очень прикольно выглядит. Гаджет жарит яшенку 7 разными способами. Да, то есть ты туда загружаешь, ну, как капсулу, заранее яйца.
0: Просто, да?
1: Просто куриные
0: яйца
1: разбиваешь?
0: Кладешь.
1: Ничего не разбиваешь.
0: Это очень хорошо.
1: Знаешь, как бывает соковыжималка из апельсинов, и апельсинки там навалены сразу.
0: Да.
1: Вот то же самое. Значит, яйца лежат, ждут своего часа.
0: Да.
1: А ты просто заранее устанавливаешь из серии «Хочу вот омлет вот такой-то, по-голландски, например». К такому-то времени. Это я не знаю, ты только что придумала.
0: Ага.
1: Вот, а к такому-то времени.
0: Тогда хочу по-венгерски. С гуляшом.
1: С гуляшом? Вкусно, кстати. Хорошо было бы. Ну, да. Да, прикольно.
0: Шакшука всем!
1: Я подумала о шакшуке.
0: Ну тоже звучит так.
1: Да.
0: Шакшука на вечеринке хочется угощать. Шакшука всем за мой счет.
1: А вечеринка должна быть мексиканская. Нет?
0: Все смешали. Ну да.
1: Ну и все так кричат. Йеху, шакшука!
0: Да, да, да.
1: Вот, хороший гаджет.
0: Подожди, а до этого, неужели никто до этого не придумал что-то подобное?
1: Ну, наверное, если было что-то, то не такое.
0: Мы столько десятилетий живем с яйцеваркой.
1: Яйцежарки не было, да.
0: А яйцежарки не было, спасибо.
1: Но выглядит очень круто. Итак, появился сайт, где можно покормить чужую кошку и насладиться этим процессом. Вообще, изначально история началась еще, там, мне кажется, года полтора-два назад. Я рассказывала, что ставили кормушки в парках, например, каких-нибудь. Кормушки с камерой. И там за донатик... Можно было, собственно, покормить кошечку.
0: А место называется Стамбул. Просто идешь с кормом и кормишь.
1: Не обязательно Стамбул, я не помню где, но в разных странах было. И то есть ты донатишь, сразу высыпается корм, прибегает бездомный котик и, собственно, ест. А теперь появилась такая штучка, где ты можешь зарегистрировать своего кота, тоже поставить ему камеру, и за донатик или там за лайки, не знаю, у тебя будет тоже высыпаться корм, и можно будет смотреть на твоего котика.
0: Но это удобно, например.
1: Мои бы коты точно хотели, 100%.
0: Или, например, вот ты уезжаешь куда-нибудь в путешествие, поставил кормушку и надеешься на доброту людей.
1: Жесть какая.
0: В своих социальных сетях. Ребята, давайте, поднажмем.
1: Ну, я не надеюсь, потому что вот ветеринар недавно, вот мы пересекались с ветеринаром, сказал, что персей немножко толстый. А он не толстый. Он просто...
0: объемным.
1: Он просто пушистый.
0: Он просто 3D.
1: Он просто пушистый.
0: Да, я видел. Но у тебя не кот, у тебя настоящая рысь.
1: Вот.
0: Да.
1: Так и должно быть.
0: Так и должно быть.
1: Да.
0: Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на среду, 20 мая.
1: Итак, Овны, все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу.
0: Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы.
1: Близнецы, не поддавайтесь соблазну отложить все дела на потом.
0: Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят.
1: Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей.
0: Девы, нам нужно собрать побольше информации о человеке, с которым мы планируем вести какие-то дела.
1: Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено.
0: Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет.
1: Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них нет уверенности.
0: Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом.
1: Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечены.
0: Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня.

0: Trouble, это Flight Facilities, бригаде У на Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором красивая сумма, 33 тысячи рублей.
1: Красиво, 33.
0: А еще красивая десяточка, тоже гипотетически может быть выиграна. Да, от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом.
1: Ну что, я тебя поздравляю. Пчелка моя.
0: Так.
1: И я твоя пчелка тоже.
0: Так.
1: Сегодня Всемирный день пчел.
0: Такой у нас.
1: И день крепкой дружбы. Смотри, все про нас.
0: Немногочисленный улей, но крепкий. Вики, я тебя поздравляю. Сегодня день рождения отмечает легендарный вратарь испанской сборной. И в прошлом вратарь Реал Мадрида. Икер Касильяс.
1: Касильяс, правда?
0: Касильяс, да. У меня личная история с ним. Какая? Я тоже стоял на воротах, мне говорили, ну, Касильяс.
1: Да,
0: все,
1: серьезно?
0: Личная история закончена. Пойдем думать над вопросами, а вы звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
4: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
9: До открытия станции «Ростов-гора» осталось 3 дня.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Миф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Лариса.
4: Ларис, привет.
2: Лариса. Ты откуда?
3: Я из Липецка.
2: Откуда?
3: Из Липецка.
2: Из Липецка,
4: хорошо.
2: Прекрасно. Лариса, мы тебя от каких дел отвлекаем?
3: Я на работе.
2: На работе?
4: На работе, хорошо.
2: Как у тебя там коллективчик? Нормальный, приятный, или ты ушла подальше?
3: Хороший.
2: Что? Хороший?
3: Замечательный.
4: Рядом, да, находится?
2: А не рядом, да, сидят?
3: Нет.
4: Хорошо, Ларис, если такие хорошие, вот если ты выиграешь, поделишься?
3: Я с сыном. У него день рождения. 15 назад я стала. Впервые.
4: Поздравляю.
2: Ларис, ну, идеальный день, чтобы родиться, потому что идеальный день был единственный классный ответ на вопрос, поделишься с коллегами или нет. Нет, у сына день рождения. И вообще вопросов нет. Ларис, сегодня в сейфе 33 тысячи. Вот. Очень хороший торт. В сейфе 33 тысячи рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого просто правильно ответь на вопрос с бонусом. Давай определимся, что будет бонусом. Первый, второй или третий вопрос?
3: Первый.
2: Первый. Начинаем с бонуса. Лариса, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Итак, вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. Сегодня у нас Всемирный день пчел. Mm-hmm. Пчелки бывают разные. Пчелки бывают классные и опасные. А есть синие пчелы. Они, кстати, много где есть. И даже в России тоже. Их можно встретить. Эти удивительные существа получили свое название за специфическую любовь к обустройству жилья. Назовем это так. Они роют, выгрызают, можно сказать, туннели в древесине. Mm-hmm. То есть у них эко-дома.
2: Да.
4: Скажи, пожалуйста, как эти пчелки называются? Пчела-маляр, пчела-столяр, пчела-плотник.
3: Пчела-маляр.
4: Пчела-маляр, первый вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Лариса, сегодня отмечается день рождения джинсов. Ты любишь носить джинсы или не твоя одежда?
3: Да.
2: Поздравляю тебя.
3: Люблю.
2: Поздравляю, Лариса. И ты знаешь, мы решили поискать песни, в которых упоминаются джинсы, сложно найти. Mm-hmm. Но мы нашли, и сейчас послушаем. Да, там прям есть строчка про blue jeans. Скажи, пожалуйста, кто поет эту песню? Бенсон Бун, Алекс Уоррен или Тедди Свимс?
3: Давайте третий вариант.
2: Третий вариант, Тедди Свимс. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня день рождения у испанского футболиста, одного из величайших вратарей в истории, Икера Касилиса. Классный испанец, он практически всю свою карьеру был в составе Реала Мадрида.
2: Да.
4: Да.
2: Все так, я перепроверяю. Да, правильно,
4: да?
2: Правильно.
4: Да, удивительно, что у него есть брат. Родной брат, вроде хороший человек, вроде в хороших отношениях, но он болеет за Барселону.
2: Главных конкурентов.
4: А это, да, два главных конкурента. Вообще безобразие просто. Вот. Но поговорим мы про команду Барселона. Вот так вот неожиданно. Скажи, пожалуйста, как называется родной стадион команды Барселона? Камп Ноу, Сантьяго Бернабеу или Маракана?
3: Давайте первый вариант.
4: Давай, первый вариант. Камп Ноу. Принято.
2: Итак, Лариса из Липецка подобрала такой код от сейфа. 1-3-1. Внимание!

0: не сломан.
1: Ну что, давайте разбираться.
2: Интересно. А давай пойдем с другой стороны.
1: Давай, давай. Но на мой вопрос Лариса с легкостью ответила. Действительно, родной стадион команды Барселона, Камп Ну.
2: Ну, это знают все. И Лариса, естественно, тоже. Лариса, у меня ошибочка вышла. Песню про джинсы, которую мы послушали, исполнил Бенсон Бун. Бенсон Бун.
1: Ну и вот тот самый вопрос с бонусом. Вопрос был такой: как называются пчелки, которые вырывают себе туннели в деревянных всяких поверхностях? Называются они пчелы-плотники.
2: Лариса, ну ты знаешь что? Я уверен, если твой сын слушал, он гордился.
1: 100%.
2: А если не слушал, ты все расскажешь, и он будет гордиться тобой. Ты нам звони еще, ладно?
3: Да. Хорошо.
2: И сына с днем рождения. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока-пока.
3: Спасибо. До свидания.
2: Ну, а завтра в сейфе бригада у 37 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в бригаде «У».

0: Ауто, это Страма и Бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. Сегодня в саундчеке мы все одной большой семьей, вы точнее, радуетесь за нас, Вики. Вот мы 2 часа назад купили квартиру, вы за нас очень едко радовались. Вот час назад мы купили автомобиль новый. А сегодня давай так, чтобы было вот совсем неприятно. Мы купили путевку, ну...
1: В отпуск куда-нибудь, да?
0: Давай, чтобы было максимально неприятно, на Мальдивы.
1: Ой, хорошо. Давай на неделю.
0: Зачем? 2 недели давай.
1: О, давай.
0: Не, давай на зимовку.
1: Мальдивы. Точно, давай. Ребят, порадуйте за нас, а токсичненько.
0: Вот даже сложно, да, произносить?
1: Конечно.
0: А вы-то справитесь, вы ждем ваши голосовые.
1: Ждем ваши голосовые в наше сообщество ВКонтакте.
0: Личным сообщением или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
18: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3, check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:56 в Москве. Нет ничего приятнее, чем поделиться своей дорогой покупкой с близкими сердцу людьми.
2: А особенно, если эти люди умеют радоваться.
1: Да,
2: прямо
1: да.
2: Чистого сердца, знаешь, вот такие
1: мы
2: комментарии.
1: Мы представили, что с Вики оплатили билеты на Мальдивы на всю зиму. И вот как вы за нас радуетесь, ребята. Внимание.
3: Привет, бригаду. Вы, конечно, молодцы, что купили путевку. Ну, я туда отлетал, мне там не понравилось вообще никак. Но вы летите, отдыхайте, молодцы.
1: Да, спасибо.
2: Ну да, хочется. Может быть, разное мнение, да.
1: Может быть, да. Угу. Дальше.
4: О, привет, Вовыки. Куда купили? На Мальдивы? А что, на Анапу не хватило?
2: Ну, кстати, да.
1: Надо. В первую очередь мы Анапу в Сочи рассматривали.
2: Ну, там дорого.
1: Дальше.
5: Ну, отпуск это хорошо, даже Мальдивы классно. А вы-то хоть посмотрели точно, что вы на Мальдивы, там, в Мале полетите, не в Мали, что случайно в Африку уедете?
1: Ой, просто случай, как будто бы за родительским столом оказался. Это нормально?
2: Ты перепроверил документы?
1: Надеюсь, в авиакассу ездил? Там в интернете мошенников много. Ну и финальное, самое приятное.
6: Ребята, бригада У, ну, желаю вам долететь, улететь, точнее, рейсы задерживают. Ну, в аэропорту посидите часик-другой, но я думаю, часиков 12-13 вы держите в аэропорту. Ну, ничего, рейсы задерживают, да, я уже говорила. Ну, зато там-то хорошо, прекрасно, на Мальдивах. Хорошего вам отпуска, зимовки, точнее, да, зимовки. Ну, здесь вас ничего кто-нибудь подменит, но я надеюсь, вас не забудут. Ну, прилетите, и, конечно, там Вики и Вэлла могут забыть, но ничего, напомним. Хорошего вам отпуска, сейчас желаю, целую.
2: И королева! Наши комментарии.
1: Пока.

0: Давай не ждать. Ну, вот даже Мари Краймер намекает. Ну, ну что
1: давай
0: вы ждете?
1: Давай не ждать, а?
0: Ну, ну чего вы ждете?
1: На уже... завтрак же пора.
0: Ну, да, ты об этом, да. И на завтрак пора. И личку мы записали вчера. Тоже можно ждать, кстати, послушать тоже, да, посмотреть. Да. Ну, и кушать, конечно, тоже не забывайте. Угу. Целуем вас. Прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в столице 10. Европа, Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Пекине завершились российско-китайские переговоры на высшем уровне. Американские переговорщики засобирались в Москву, а «Ласточки» и «Сапсаны» позволят выходить в интернет. Далее подробности. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпиня в Пекине завершились. Они продлились почти 3 часа. Из них 1.5 часа лидеры России и Китая беседовали в узком составе. На сегодня у лидера КНР и президента России также запланирована неформальная встреча за чаем. По данным РИА Новости, там будут обсуждаться уже вопросы международной повестки. Напомню, президент России Владимир Путин находится в Поднебесной с официальным визитом по приглашению китайской стороны. Визит продлится 2 дня. Тем временем сегодня стало известно о том, что в Москву собирается спецпосланник американского президента Стивен Уиткоф. Спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев сказал, что визит Уиткофа состоится в скором времени. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп предложил отправить в Москву делегацию для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле подтвердили, что наша столица готова принять американских переговорщиков, но никакой конкретики по датам на тот момент не было. В России хотят усилить профилактику киберпреступлений. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме. Сейчас в федеральном законе есть профилактика терроризма, экстремизма, а вот киберпреступлений в этом перечне пока нет. Новый документ должен закрыть этот пробел. По словам зампреда Комитета Госдумы по молодежной политике, власти уже работают над концепцией цифровой грамотности. Речь идет о единых правилах безопасного поведения в интернете. Высокоскоростной стабильный интернет появится в «Сапсанах» и «Ласточках». Как сообщили в пресс-службе РЖД, план предусматривает поэтапное обеспечение поездов доступом в сеть. Ожидается, что тестовые испытания начнутся уже в этом году и продлятся вплоть до конца 27-го. В целом планируется оснастить специальным оборудованием 135 поездов. После «Сапсанов» сообщение «Москва-Петербург» терминалы спутниковой связи установят в «Ласточки», которые следуют по маршрутам из Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Минска. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 71 рубль 29 копеек. Евро тоже похудел 82 рубля 79 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: желании сбежать от реальности в контексте ночной клубной жизни. История Don't Wanna Go Home. Но, ребята, вы помните, устроить танцы можно вполне себе и в офисе. По крайней мере, мы к этому вас решительно подбиваем. И что? Как насчет того, чтобы сегодня приглушить свет, там шторки опустить и устроить в офисе 5-минутный рейв-брейк для всех уставших коллег, а? Звучит как план. Вот, для саундтрека у нас гарантированно будет много энергичных номеров. В конце концов, можно включить подкаст Top Club Chart на сайте нашем, а? Все, так и сделаем. А пока, привет, салам и зен, я Тимур Бодров. Далее здесь Ваня Дмитриенко, Нелли и Зейн Малик.
1: Реклама. Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва. Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
5: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек. Иракс.
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
9: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
13: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну что, ребят, слова песни выучили наизусть? Так вот мы готовимся к концерту Вани Дмитриенко, стадионному представлению, которое случится в Москве 2 августа в Лужниках. Лично я буду подпевать песни свои любимые про пятки. Ну, помните, да? Я глажу твои пятки, ты смотришь украдкой. Ну и да, наверняка вы помните, в эти дни мы на Европлюс раздаем 200 билетов на концерт Вани Дмитриенко. 100 билетов, да? Делаем это трижды в день. Надо лишь дождаться условного сигнала и дозвониться в эфир наш. Но самое приятное, билетики на концерт Вани Дмитриенко можно также выиграть в группе Европы Плюс ВКонтакте. Удачи!
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и облачно с прояснениями. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307 80 30. 307 80 30.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: добавим также диско мотивов. Galaxy, Kungs. Вот такие хитовые планы у нас, ребята, в эти полчаса на Европе плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
0: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Since You Left Me, I Went Deaf, The French Montana, Макс Би на Европе Плюс. Вот, и я, Тимур Бодров, как заведующий в топ-клаб-чарте, хотел бы далее добавить клубного звучания. Никто не против, ребята, а? Отлично. Далее посвящение супергероям электронной танцевальной музыки, группе Faithless и конкретно блокбастеру Insomnia. Insomnia — величайший электронный гимн. Можно сказать, трек, изменивший историю танцевальной музыки. В общем, если вы не знакомы с Оригой до сих пор по какой-то странной причине, то обязательно сделайте это, погуглите Faithless Insomnia. Ну а в этом сезоне знаменитый риф британской группы цитирует Биби Рекса. Собственно, на Европе Плюс скоро ее New Religion.
1: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
2: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 14-й ФЗ.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: R&B. По-моему, идеальный саундтрек, чтобы встречать лето. Такой вот приятный, качающий ритм заставляет двигаться интуитивно бедрами. Это Let Me Be, The Second Choice, Неврока Плюс. Ребята, и, кстати, да, репетируя лето, не забывайте сегодня больше пить воды и панамки. Берегите себя в такую жару.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и облачно с прояснениями по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе пасмурно и дождь, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: «Роколов». Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный, 24.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну и пока Тимур Бодров молчит в эти полчаса, на Европе плюс вы услышите хит сезона Jamaican Bam Bam. Смотрит нас усатик, касатик, Бенсон Бун. Добавим кей-поп от BTS. Ну что, начинаем блок 30 минут только музыки на Европе плюс.
0: Сегодня утром на Европе плюс.
2: Ты даже представить себе не можешь, что я увидел в комментариях к фактуму залу. Ты даже понятия не имеешь. Ты же не сходила?
3: Нет.
2: Тогда ты не можешь себе представить.
3: Что там?
2: Оказывается, страусы не одни.
3: Много таких?
2: Даже куры.
3: Куры едят камни?
2: Да, не удивляйтесь сильно, а то сочтут, что мы городские вообще ничего не понимаем. Да-да, куры, забыли просто.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Европа плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: знакомства. Ну и также этим летом мы планируем сгонять на Ваню Дмитриенко в Лужники.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: Да, идеальное летнее приключение. Концерт Вани Дмитриенко в Лужниках 2 августа. И там будет наша слушательница из Москвы. Зовут ее Жанна. Жанна не пропустила условный сигнал и получает 2 билета на концерт Вани. Поздравляю! Да, ребята, мы раздаем 100 билетов на мега-представление на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках. Для этого слушай Европу Плюс, дозвонись после условного сигнала и, что самое главное, тебя ждут билеты не только в эфире нашем, но и в группе Европа Плюс ВКонтакте. Удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Соберите коллекцию и...

0: 0% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
6: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
7: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
6: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Мод и его секвойя любви только что. Да, если что, секвойя — это дерево такое в Америке произрастает. Самое высокое дерево на свете. Может вырасти как 35-этажный дом. Но все-таки я думаю, что артисту следовало быть ближе к нашим просторам, к Русичам, Вятичам, Кривичам. Наша любовь как подмосковные сосны. По-моему, отличный вариант для сравнения. Да, ну, Мода мы любим, хиты его слушаем регулярно. Еще раз напомню, отзвучавшая работа называется «Намек на нас». Ну и в компании молодых талантливых продолжим. Скоро на Европлюс Доминик Файк и его «Baby Doll».
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
7: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
10: Я без него никуда не поеду.
11: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки, комфортабельные домики с купелями, ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий Яр – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное время. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Начало диско-вайб-хита «Body Talk». Такая вот музыкальная инъекция дофамина посреди рабочего дня. Трек, который отлично смывает рутину. Вот, для танцев локтями, бровями, если, конечно, позволяет ботокс. Энергично продолжим далее на Европе Плюс. Артик и Асти. Модный поп.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
7: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
2: europaplus.ru.
17: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: давайте без обмана. Все-таки мы, Европлюс, гарантировали суперхиты, и они обязательно будут для вас уже далее в часе новом.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
4: Привет, Юлия. Всем доброго дня. Россия готова обсуждать студенческие обмены с США. В Ростовской области продолжается масштабная реконструкция трассы М4 Дон, и россияне стали реже жаловаться на начальство. Об этом прямо сейчас. Миноборнауки выразила готовность обсуждать со штатами договоренности по студенческим обменам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на российское ведомство. Речь идет о соглашениях, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Вашингтон. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает развивать образовательное и культурное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами, включая недружественные страны. Поэтому Москва открыта к диалогу, если американская сторона проявит встречный интерес. В Ростовской области продолжается масштабная реконструкция трассы М4 Дон. На участке, который проходит через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, общей сложности должны реконструировать 16 существующих мостовых сооружений и построить с нуля еще 4. Расширять главную транспортную артерию Донского региона решили сразу по нескольким причинам. Из-за изношенности покрытия и мостов, а также выросшей нагрузки на магистраль после закрытия ряда аэропортов на юге России. Завершить все работы «Автодор» планирует в следующем году. В Ростове в сквере имени Фрунзе началось благоустройство детской игровой площадки. Работы выполняются в рамках заключенного муниципального контракта. Как сообщили в администрации Пролетарского района, после выполнения работ будет проведен тщательный осмотр установленного оборудования. Его проверят на соответствие требованиям безопасности. И если не будет замечаний, объект примут. Контракт с предыдущей подрядной организацией был расторгнут в одностороннем порядке. Россияне стали реже называть руководство главным источником стресса на работе. При этом все больше сотрудников беспокоит общая нестабильность компании и отсутствие уверенности в будущем. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам масштабного исследования среди работающих россиян. Главным источником стресса для большинства опрошенных остается поведение коллег. О токсичной атмосфере, конфликтах, грубости и сплетнях сообщили 13% участников опроса. На втором месте оказалось отношение руководства к подчиненным. Этот фактор назвали 9% респондентов. В конце выпуска курсы валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 71 рубль 29 копеек, единая европейская валюта 82 рубля 79 копеек. Сейчас в Ростове плюс 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. Далее на Европе плюс Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
5: Спонсор программы ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.

0: День крепкой дружбы отмечаем в середине рабочей недели, 20 мая. Вот такое интересное. Еще день рождения джинсов. Будем отмечать по-своему. С друзьями нужно делиться, поэтому Vice Quest, принимай активное участие. Потом запас вкуснейшего мороженого можешь разделить среди самых близких. Не пропусти сигнал, залетай, обязательно вспомни, где мы спрятали накануне этот весь большой запас мороженого. Обязательно послушай гороскоп. Звезды знают, как лучше этот день сделать еще краше, ярче, поэтому нужна небольшая инструкция. Ну и классный трек. Таким будем ставить вместе на Европе Плюс. Юлия Максимова, впереди тебя ждет You Heart, пример. Также Vertigo. И Юлия Зиверт вместе с Эгоисткой. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа Плюс.
2: Европа Плюс этим вечером будет себя радовать и просвещать, потому что в РАЖ появляется сегодня четвертый психолог по традиции Оксана Козырева.

0: Она будет делиться со слушателями профессиональным мнением по теме сегодняшней. В какой момент человек становится старым? Такие, может быть, убеждения у тебя есть. Вот Артур, Антон и Саша вместе с Оксаной выслушают. Так что присоединяйся с 7 до 9 вечера на Европе Плюс радио «Активное шоу Rush». Ну а также свою тему ты можешь вполне предложить. Заходи на сайт europaplus.ru в раздел Rush. Пиши «Супергерл» и «Вертикал» обещаны сейчас для тебя на Европе Плюс.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Лучший день для того, чтобы мечтать о выходных и планировать, говорят, среда. Сегодня именно он. Конечно же, многое, что звезды говорят, должно сбыться в любом случае. Уж тут некоторым точно отдых показан, а ком пока в секрете. Пусть будет небольшая загадка, ее раскрою в скором гороскопе, но прежде послушаем Beautiful Places и Юлию Зиверт, эгоистка. Они появятся здесь, на Европе+. Не пропусти.
1: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
5: Что ты делаешь?
4: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. Ооо «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
7: Ага, а кто за билеты будет платить?
6: Кто-кто? Пушкин!
8: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
6: Подробности на сайте большойкино.ру.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
10: Больше хитов.
11: Больше музыки.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу. Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы. Близнецы, не поддавайте соблазну отложить все дела на потом. Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят. Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей. Девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете вести какие-то дела. Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено. Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет. Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены. Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом. Водолеи, хорошая погода, хорошее настроение вам сегодня обеспечены. И рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня, а потом отдыхать.

0: Quest Quest на Европе Плюс.
1: Даже в такую пасмурную погоду хочется сладостей и, может быть, даже холодной. Поэтому запас мороженого от Европы Плюс где-то спрятан в Ростове-на-Дону. Накануне это место мы озвучивали. Так что вспоминай и дозванивайся. 320-105-7 жду.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове пасмурно, 24 тепла сейчас. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность и днем до 28 градусов. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Без осадков.
0: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «ЗЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
3: Реклама.
0: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение. Это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Грузовики, за работу!
8: Анимация «Грузовички».
10: В большой премьере нужны маленькие зрители.
8: Возрастное ограничение 6+.
10: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
8: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
12: До открытия станции Ростов-гора осталось 3 дня.
0: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Выходим на поиски большого вкусного запаса мороженого вместе с Олесей. Привет.
2: Привет, привет.
1: Вообще охотница по жизни?
2: Охотница.
1: Охотница. Кушать любим, да?
2: Любим кушать.
1: Это смотри, да. А если эта миссия свершится, с кем-то делиться будешь?
2: Конечно, с семьей.
1: Есть такие. Значит, поддержка. Я рад за тебя. Давай вспоминать, где мы накануне прятали. На Театральной площади, на набережной или на Темирнике?
2: На Темирнике.
1: Уверенно говорит. Знает.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Олесь, забирай. Поздравляю. Вкусного.
2: Спасибо большое.
1: Я думаю, вы, может быть, даже за выходные со всем запасом справитесь большим, раз семья.
2: Конечно,
1: приятного аппетита.
2: Мы теперь, спасибо большое.
1: Олесенька, с тобой перепрятываем, да?
2: Да.
1: Варианты какие? Змеевская балка, может быть, Левенцовка, либо Парк Революции.
2: Давайте Левенцовка.
1: Где-то рядышком, да, обитаешь? Мой любимый район. Принято. Классного тебе лета впереди. Слушай Европу Плюс, участвуй еще.
2: Спасибо большое. Пока-пока.
1: Пока-пока. Левенцовка. Завтра там ищи свой запас мороженого. Не пропусти Ice Quest.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты». ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: И вот так вот, день крепкой дружбы. Я тебе желаю, чтобы по жизни шли вы вместе с самыми близкими друзьями, сохранить ее, конечно, приумножить. Так что цени. Я оценю это время. Уже 50 минут была здесь, но вернусь завтра к тебе. А пока оставляю хорошую компанию Weekends. И, кстати, моя Мишель на Малиновой Луне. Встретимся с тобой завтра, а далее Алекс Мануилов. Ну, а тебе желаю по традиции побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну, правда. Ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
10: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
9: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
10: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
9: То фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
10: Вы, конечно, плуты.
9: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
18: Каждый день на телеканале «Солнце».
19: Категория 6+.
18: Больше хитов.
1: Больше музыки.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14:00.

0: Peace and Audio на Европе Плюс, Терри Свимс. Всем-всем-всем привет, отличного дня под крутейшие хиты. Меня зовут Алексей Мануилов, а вот Алекс Уоррен и его Fever Dream уже на подходе. Между прочим, лучший дебют прошлой недели у нас в Еврохит Топ 40. Да, Алекс стартовал на 23-м месте, что очень даже круто. Ну, посмотрим, какая ступенька будет у Fever Dream по итогам этой недели. Лучшие хиты в пятницу в 14 по московскому времени.
1: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да.
2: У вас? Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
10: Как ты смотришь на небольшие каникулы?
11: Вы согласны?
9: Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».
12: Мы отправляемся на Байкал!
9: Возрастное ограничение 0+.
13: Мы ищем дорогу на Байкал.
14: Вам туда, 800 километров.
9: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
15: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
17: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
18: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
19: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
20: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
21: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Больше хитов. Больше музыки.
9: FM.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
9: Европа.
22: Плюс.

0: I Can Wait на Европе Плюс. Боб Синклар и Кайза. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Алан Уокер, Maroon 5. Появится Earbooks. Эксклюзивное интервью с этим загадочным для многих артистов. Артистам уже в пятницу в Еврохит ТОП 40, так что не пропусти.
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва. Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
9: Категория 6+.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Вы искали «Синий Яр». Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Их мы ждем в самые ближайшие минуты. Это звезда BTS Jimin. Неунывающие парни, дуэт Оффенбах. Впереди Miles Away. Новое имя Second Voice. Новый хит Let Me Be. А еще когда восстание. А еще у нас намечается Робин Шульц и группа Black Eyed Peas. И не только в следующие 30 минут на Европе плюс.
0: Сегодня утром на Европе плюс.
2: Ты даже представить себе не можешь, что я увидел в комментариях к фактовому залу. Ты даже понятия не имеешь. Ты же не сходила?
3: Нет.
2: Тогда
3: нет.
2: Ты не можешь себе представить.
3: Что там?
2: Оказывается, страусы не одни.
3: Много таких?
2: Даже куры.
3: Куры едят камни?
2: Да, не удивляйтесь сильно, а то сочтут, что мы городские вообще ничего не понимаем. Да-да, куры, забыли просто.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
7: От нашей банды, я заявляю, не поет.
6: Где заканчивается голос и начинается актерство?
7: Партия.
6: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
8: Вы меня запутали просто бесконечно.
6: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
9: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
10: Причем под мою?
6: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Леваневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
15: Это более 2,5 миллиона друзей.
16: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
17: Подпишись.
18: Это Антон Камолов,
19: Артур
20: и Саша.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем
18: договорить здесь.
21: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
22: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Отличного дня, в Москве 15 часов.

0: Настя, это Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Да, не забываем, что всю эту неделю и следующую раздаем, дарим 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве, в Лужниках, 2 августа. Сигнал к дозвону обязательно будет, причем в ближайшее время, он впереди, собственно, как и лучшая ступенька Вани Дмитриенко у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Сейчас ртуть, напомню, на 15 месте. Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс, Mr. Know It All. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Не завелось? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
3: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Шутами, словно незамысловато, но зато по-летнему драйвовенько так получилось, что вполне соответствует по-летнему, я имею в виду, в погоде последние дни у нас здесь в Москве. Jamaican Bam-Bam на Европе Плюс, а через пару минут уже Brax XTN. Ждем Paid to Exist.
1: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте шоколадный батончик Twix Extra или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
2: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
4: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметен. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
6: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Вот именно их мы ждем в ближайшие минуты. Это Авалон Рокстон, Vertigo. Стартный сериал уже на низком старте. Впереди Sound of Silence. Offenbach. Услышим Over You. Но не только они с нами. В следующие 30 минут здесь на Европе плюс.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
4: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
10: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
9: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
10: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
9: То фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
10: Вы, конечно, плуты.
9: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
14: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: О, да, чистая правда. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве 2 августа в Лужниках дарим каждый день на Европе+. Плюс. Нужно поймать специальный сигнал, услышать его, дозвониться первым, и все, билеты твои, 2 билета у тебя в кармане. Что, собственно, и сделала буквально пару минут назад Наталья Рябова из Серпухова. Наташ, поздравляю, лови 2 билета на концерт Вани Дмитриенко в Москве и ждем тебя 2 августа в Лужниках.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама.
0: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
0: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
0: Да.
3: Ice Quest?
0: Ice Quest.
3: Прикольно.
0: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
10: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
11: Окей.
10: Подробности на ОКМаркет.ру.
12: Соберите новую коллекцию игрушек мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
15: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8-863-221-26-39.
16: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
18: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
19: Вы искали «Синий Яр». Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр». То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
20: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
22: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: 16:36 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Дэвид Тэмс, Алок, Бруно Мартини, Зима и абсолютно летний хит. Одно название, чего стоит Тукаразон от ПНАО уже очень скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас облачно с прояснениями, 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит 28 градусов тепла. Ветер восточный 7 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фрэш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фрэш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
13: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе Орион это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра. Большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 214-ФЗ.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: этого часа на Европе Плюс. Сначала Минелли Арсити, ну а затем Алекс Хепберн. Тот самый знаменитый хит и самый узнаваемый у Алекс. Все верно, впереди Анда.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Ты даже представить себе не можешь, что я увидел в комментариях к Фактуму залу. Ты даже понятия не имеешь. Ты же не сходила?
3: Нет.
2: Тогда ты не можешь себе представить.
3: Что там?
2: Оказывается, страусы не одни.
3: Много таких?
2: Даже куры.
3: Куры едят камни?
2: Да, не удивляйтесь сильно, а то сочтут, что мы городские вообще ничего не понимаем. Да-да, куры, забыли просто.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
10: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
9: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
10: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
9: То фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
10: Вы, конечно, плуты.
9: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
13: столько
12: богатстве?
13: Столько условий!
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
16: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

0: эмоционально Алекс Хэбберн и Рокфис Андер. В конце этого часа, в начале следующего, Cold. Да, станет чуть попрохладнее. Пост Малон будет явно на контрасте с жаркой московской погодой. Но мы не против.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. РЖД добавили более 160 дополнительных поездов на лето. В Ростове подбирают подрядчика для строительства орбитальной 2, и подработка есть у каждого четвертого россиянина. Подробности далее. Компания «Российские железные дороги» добавила 165 дополнительных поездов на лето. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, вся система РЖД к настоящему моменту готова к летнему сезону. При этом компания выражает свою готовность гибко подходить к вопросу провозочных мощностей в летний период. Ранее отмечалось, что компания начинает реализацию масштабного проекта, связанного с оснащением скоростного подвижного состава системами спутниковой связи нового поколения. В рамках заседания инвестиционного совета под председательством губернатора Юрия Слюсаря было объявлено о планах приступить в текущем году к строительству автодороги «Орбитальная 2» в Ростове. Новая трасса свяжет микрорайон Суворовский, северный жилой массив. Протяженность проектируемой автодороги составит почти 9 километров, а общая стоимость проекта оценивается в сумму около 4 миллиардов рублей. Начало строительства запланировано на период конца второго, начала третьего квартала этого года, а ввод автодороги в эксплуатацию намечен на следующий год. Два города Дона участвуют во всероссийском конкурсе комфортной среды. Информация об этом размещена на сайте регионального министерства ЖКХ. Рабочий поселок Усть-Донецкий и город Константиновск представят Ростовскую область на федеральном уровне. Их концепции развития общественных пространств прошли региональный отбор и теперь поборются за грантовую поддержку. Если проекты победят, на реализацию выделят федеральные средства. Подработка есть у каждого четвертого россиянина. Двое из трех тратят на нее не более 10 часов в неделю, а дополнительный доход в среднем составляет до 30% личного бюджета. 50% хотели бы найти возможность подобной занятости. Мужчины подрабатывают чуть чаще женщин. Наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий. Среди медсестер подработка есть у 40%, среди врачей у 38%, среди главного бухгалтера у 36%. Реже подрабатывают продавцы и экономисты, HR-менеджеры, администраторы, менеджеры по продажам. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 71 рубль 29 копеек, единая европейская валюта 82 рубля 79 копеек. В Ростове 22 тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность и до плюс 28. Далее на Европе Плюс, Алекс Манойлов.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас — это мод на Европе Плюс. Ну а в ваших историях в саундчеке бригады у никаких намеков, только откровения и только неподдельные эмоции. Конечно же, в середине часа оценим лучшее на Европе Плюс.
2: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-739-244-741.
3: Застройщик ООО «СЗ Дон Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Дон Нефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Дон Нефтестрой. 204-61-85.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
2: Военная драма «Литвяк».
7: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
2: Возрастное ограничение 16+.
6: Села где?
8: Вот здесь.
6: Прекрасно, у немцев, да?
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
10: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол. Анимация для всей семьи. Широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
11: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
12: Серега, выручай, завтра заказчик придет. Пол не готов.
13: Спокойно. Берем Knauf Titalin. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
12: Справимся?
13: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Titalin. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Европа Плюс.

0: признавалась, она говорила, она абсолютно уверена в том, что это сейчас ее любимая песня. Да, Диви Рекса и вместе с ней группа Faceless, конечно, New Religion. И сейчас, напомню, третье место у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. В пятницу, возможно, будет, ну, не будем забегать вперед. А прямо сейчас, как и обещал, ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке мы с Вики приятно фантазируем насчет того, что мы что-то дорогое приобрели, а вы неприятно и токсично за нас радуетесь.
3: Ой, машину новую купили, поздравляю. Название уже научились выговаривать? На Алиэкспресс, наверное, заказывали. Ну да, за 3 ляма с такой монобровью. Нет, ну классная.
4: Ну, классно.
2: Хорошие сообщения, как будто бы и не вы совсем. Так неприятно. Дальше.
5: О, так она еще и ездит? А так сразу и не скажешь.
4: Ездит.
2: Да, но мы еще не пробовали. Еще.
6: Доброе утро, бригада У. Поздравляю вас с покупкой авто. А она почти ваша ровесница, да?
4: Да, такая молодая.
2: Да, но все равно больно. Даже если мы очень молодые. Еще.
7: Ребята, я вас поздравляю с покупкой нового дома. Это так классно, так круто иметь свое жилье. Ну, подумаешь, там под 30%. Ну, ипотека, да. Ну, ничего страшного. Подумаешь, всего-то там платеж в месяц 150 тысяч. Ну, на 30 лет. Ну, что поделать? Зато свой дом. Это так классно, это так круто. Я очень рада за вас.
2: Мы что, тут всех собрались, чтобы плакать, что ли?
4: Мы не плачем, мы отмечаем.
2: Ты позвала ее.
4: Это тоже моя подруга детства.
8: Доброе утро, бригада У. Вы с этим справились? Забавно.
9: Привет, бригада У. Вы, конечно, молодцы, что купили путевку. Но я туда отлетал, мне там не понравилось вообще никак. Но вы летите, отдыхайте, молодцы.
2: Да, спасибо.
4: Ну да, хочется. Может быть, разное мнение, да.
2: Может быть, да. Дальше.
10: О, привет, Вовыки. Куда купили? На Мальдивы? А что, на Анапу не хватило?
4: Ну, кстати, да.
2: Надо. В первую очередь мы Анапу в Сочи рассматривали.
4: Там дорого.
2: Ну и финальное, самое приятное.
11: Ребята, бригада У, ну, желаю вам долететь, улететь, точнее, рейсы задерживают. Ну, в аэропорту посидите часик-другой, но я думаю, часиков 12-13 выдержите в аэропорту. Ну, ничего, рейсы задерживают, да, я уже говорила. Ну, зато там-то хорошо, прекрасно, Мальдивах, хорошего вам отпуска, зимовки, точнее, да, зимовки. Ну, здесь вас ничего кто-нибудь подменит, но я надеюсь, вас не забудут. Ну, прилетите, и, конечно, там Вики и Вэлла могут забыть, но ничего, напомним. Хорошего вам отпуска, еще раз желаю, целую.
4: И короля! Наши комментарии.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Odell на Европе Плюс, Teddy Swims, который несколько лет профессионально занимался футболом, но все-таки музыка оказалась сильнее. И, кстати говоря, до того, как стать известным артистом, Teddy Swims был фронтменом хэви-метал группы. Короче, этот парень прошел суровую музыкальную школу.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас облачно с прояснениями, 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит 28 градусов тепла, ветер восточный 7 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: Байк-центр.
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: Байк-центр.
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: Байк-центр.
9: Ищи магазин в своем городе.
11: До открытия станции Ростов-гора осталось 3 дня.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Coldplay Season на Европе Плюс. Тот, кто запросто может раскачать и небольшой клуб, и многотысячный стадион, да, умеет, знает, практикует. Это Тиесто. 17.50 в Москве. До конца этого часа на Европе Плюс. Феликс Йенса, Феликс Бэкстер. А затем Вивьен О'Хара, Адриан Сина. Впереди Too Late to Cry.
1: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Открывать дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ОО «Максима Групп». ГУ Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
17: Каждый день на телеканале «Солнце».
18: Категория 6+.
19: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
20: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
19: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Вивьен О'Хара на Европе Плюс. Вот такая вот милая, симпатичная и очень обаятельная концовочка этого часа. Но дальше, разумеется, будет разнохарактерная музыка. Я уверен, стопроцентные хиты. Не пропускай свой любимый на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18 часов в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. ООН предупредила об угрозе глобального продовольственного кризиса. В Ростовской области упростили получение пособий для многодетных семей, и большинство россиян решили путешествовать по стране в июне. Подробности далее. ООН предупредила об угрозе глобального продовольственного кризиса. Он может возникнуть в течение полугода. Причиной являются проблемы с судоходством в Ормузском проливе. Главный экономист продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Торрера пояснил, что удорожание энергоносителей, удобрений, уменьшение площадей посевов ведут к снижению урожайности, росту цен на сырьевые товары и продовольственной инфляции. В заявлении Всемирной организации указано, что проблемы в Ормузском проливе порождают системный агропродовольственный шок, который может спровоцировать серьезный глобальный кризис и рост цен в течение полугода-года. Торрера призвал к срочному вмешательству в ситуацию правительства, международной финансовой организации и частный сектор. Депутаты Заксобрания Ростовской области одобрили инициативу губернатора Юрия Слюсаря о корректировке регионального закона о ежемесячном пособии на детей. Теперь многодетные семьи смогут получать выплаты даже при небольшом превышении прожиточного минимума. С 22 мая Социальный фонд России начнет автоматический перерасчет для всех случаев, когда отказ в назначении пособия был вынесен с 1 января из-за незначительного превышения дохода. Ростовская область заняла 5-е место в России и стала первой среди регионов Южного федерального округа по числу заявок на всероссийский конкурс школьных музеев. Всего в нем приняли участие 107 местных образовательных учреждений. Большинство заявок пришлось на номинации «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества» и «Лучшая этнографическая краеведческая экспозиция». Предстоящие долгие выходные с 12 по 14 июня большинство россиян запланировали поездки по стране. На внутренние направления приходится 85% бронирования. Возглавил топ-10 самых популярных городов для июньского отдыха Санкт-Петербург. Следом следуют Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома. Некоторые россияне планируют на июнь поездки за рубеж. В пятерку самых популярных направлений вошли Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения. Потратить на это туристам придется в среднем 9000 рублей за ночь. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 71 рубль 29 копеек, единая европейская валюта 82 рубля 79 копеек. В Ростове 22, теплооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность и плюс 28. Далее на Европе Плюс Алекс Мануйлов.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения. Решение для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Но чем ближе лето, тем жарче музыка. Понго на Европе Плюс прямо сейчас от Russian, Рау Алехандро и Wiz Kids. Классный трек. Ну, вообще, обожаю это время, честно. Конец мая. Плей-офф КХЛ. Локомотив против Акбарса. Команды, которые мне по-особенно близки, любимые. Жаль, конечно, что Торпедо и Салават Юлаев тоже вот как-то они мимо пролетели. Но тоже было здорово наблюдать за ними в этом сезоне. В общем, интересное и приятное по-летнему жаркое время. Здрасте. Это Фомин. Ну и за всеми моментами нашей с вами жизни мы с этой минуты будем следить вместе под лучшую мировую поп-музыку, потому что это радиостанция номер один в России. Впереди Brax, XTN и суперхит Pay to Exist.
1: Как же скучно.
2: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
3: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
4: А я получу профориентацию в сфере IT.
5: Приходи в Академию ТОП.
6: Звоните 310-0405.
7: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
12: Соберите коллекцию

0: то со скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
5: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
6: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
5: Справимся?
6: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 2 августа, когда мы вместе увидимся на концерте Вани Дмитриенко. 2 числа все случится, и у нас на это мероприятие есть целых 100 билетов. С понедельника все стартовало, и значит, ты можешь получить свою пару. Добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы выяснить, как получить свои билеты на концерт Вани Дмитриенко. Ну и не забывай, что это не один раз в день происходит, поэтому шанс 100% есть. Ну и есть лучшая мировая поп-музыка. Дальше обязательно послушаем Али Фарбина и Рене Миллер «Бари так».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе ДК-НОСТа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да!
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да!
3: Ice Quest?
2: Ice Quest!
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра. Диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
5: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: Ваша фантазия безгранична. Но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр Интерио. Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
10: Окей.
9: Подробности на OkMarket.ru.
11: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
12: Что ты делаешь?
11: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Отличный дуэт. Алле Фарбен и Рене Миллер на Европе Плюс прямо сейчас. Бали так. Дальше обязательно будет трио. Трио – это Антон Камолов, Артур и Саша. Вечернее шоу «Раш» не за горами. Но и тема этого вечера тоже. Кстати, какая тема? Которую, кстати, мы обсудим еще и с штатным психологом Оксаной Козыревой. Сегодня это обязательно случится. Про тему europaplus.ru. Заглядывай, узнавай. Ну и, конечно же, можешь это выяснить в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Если не подписывайся, не подписан, подписывайся. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Ура, премия.
11: И мне пришла.
12: И мне.
13: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
11: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
16: Подробнее на beeline.ru. 12+.
17: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
18: Возрастное ограничение 13+.
19: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Шведская хаус-мафия в финале этого часа на Европе Плюс и Don't You Worry, Child. Дальше музыка, дальше вечернее шоу Rush, Антон Камолов, Артур и Саша. Ну и, конечно же, интересная тема. Кстати, подключайся к этой теме, ты можешь стать главным героем, поэтому добро пожаловать в Rush.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 19.00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. Минтранс утвердил новые правила провоза пауэрбанков на борту самолетов. Инструкторов по вождению обяжут проходить педагогическую переподготовку, и создатели «Очень странных дел» готовы держать интригу на протяжении 20 лет. Подробности далее. Россия и Китай будут содействовать Монголии в подключении к интеграционным процессам, в том числе в рамках ШОС. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Стороны высоко оценили перспективы создания экономического коридора Россия, Монголия, Китай и намерены активно содействовать реализации ключевых совместных проектов. Напомню, президент Владимир Путин находится в Пекине с официальным визитом, где уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Минтранс утвердил новые правила провоза пауэрбанков на борту самолетов. Теперь их запрещено сдавать багаж и заряжать во время полета. Устройства можно брать только вручную кладь. Они должны находиться в легкодоступном месте под контролем пассажира. Пауэрбанки мощностью от 100 до 160 Вт в час можно провозить только с письменного согласия с авиакомпании, а устройства свыше 160 полностью запрещены. Инструкторов по вождению обяжут проходить педагогическую переподготовку. Новый стандарт вступает в силу с 1 сентября. Теперь инструктор должен быть не только профессионалом по вождению, но и дипломированным педагогом. Также потребуется не менее 3 лет подтвержденного стажа управления автомобилем. Преподаватель должен будет знать устройство автомобиля, признаки неисправности и меры безопасности. Московский зоопарк объявил о начале масштабной кампании по спасению 80 бегемотов из Колумбии и потомков животных из личного зоопарка Пабло Эскобара. Популяция оказалась под угрозой уничтожения, и зоопарк предложил колумбийскому правительству гуманную альтернативу — переселить гигантов в аккредитованные мировые учреждения. Ключевым партнером выступит индийский центр спасения дикой природы «Вантара». Создатели «Очень странных дел» пообещали раскрыть тайну финала сериала, но только в 2046 году. 5-й сезон, вышедший в конце прошлого года, оставил зрителей в догадках, пожертвовала ли героиня 11 собой ради друзей или все-таки выжила. Братья Даффер признались, что специально сделали концовку неоднозначной, при этом они подтвердили, что последний звук в эпизоде, напоминающий сердцебиение, действительно задумывался как возможный намек на жизнь героини. Вселенная сериала продолжает расширяться, в разработке находится анимационный и игровой спин-офф. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар торгуется на отметке 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль и 98 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс. Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру» — найдем, где остановиться. 6+.

0: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет. Добрый вечер. Hello.
0: И сразу к теме нашего сегодняшнего эфира, пока эта тема не состарилась. Про старость мы будем говорить.
2: Пока не забыли. Момент? Пока не забыли, а что там мы думали?
1: Держи,
0: Антон. Ну, у меня записано на всякий случай. Я прочитаю. В какой момент человек становится старым?
1: Ну, видишь, зрение у тебя хорошее.
0: Я в очках.
1: Солнцезащитных.
0: Да. И я поел черники перед эфиром, чтобы было более острое зрение. Да, вот попробуем обсудить, по каким критериям оценивать окружающих, то есть как мы можем со стороны увидеть, что человек становится старым, и про самоощущение. Иногда человек сам понимает, что что-то уже не то. Саш, тебе до старости еще, как говорится, далеко. Вот ты как считаешь, пока чисто теоретически, в какой момент старым становится, возможно, на примере окружающих тебя людей?
1: Ну, мне кажется, это может произойти в любом возрасте. Происходит, когда у человека пропадает азарт к жизни, потухает у него взор. Он полностью переходит в небытие какое-то, в амебное состояние. И мне кажется, что часто это просто какое-то самовнушение. Просто человек начинает отождествлять себя со стариком. Вот у меня был одногруппник, ему было 22, мы учились в магистратуре. И он почему-то сравнивал себя постоянно с 18-летними ребятами. И уже говорил, ну все, мне уже ничего не добиться, не достичь.
0: Секунду, 22 и 18, да? То есть разница в 4 года.
2: Он себя сравнивал с этим. Он царя видел уже, конечно.
0: Недостижимо молодые люди с ним рядом, ага.
1: Да, ему это не нравилось.
0: А в чем он им проигрывал, по его мнению, извини?
1: В живости какой-то. Он особо ничем не занимался. И когда мы куда-то шли, он уже говорил, ну, я слишком стар для этой затеи, например. Хотя мы все одного возраста были.
2: Вообще, мне кажется, в любой группе всегда есть такой одногруппник, который как будто бы, вот правда...
0: Старичок.
2: Ага, родился, не знаю, в мезозое в каком-нибудь. Вот он так выглядит всегда.
1: Но это мило выглядит в целом. Вот, ну, просто интересно, возможно, это как-то тормозит.
0: Не знаю, мне, ну, вот видишь, ты говоришь, что мило, а мне это, когда это в 22 года уже начинается, это как-то, ну, странно, наверное.
1: Нет, он выглядит внешне очень молодо, подтянуто, и при этом говорит как старик.
2: Ну, пытается так заигрывать с этими молодежными фразами. What's up, guys? Йоу!
0: Это кринж. Да, это, как обычно пытаются старые люди использовать молодежный сленг.
2: В этот момент они
0: еще, обычно...
2: Да, закатывают глаза, пытаются вспомнить полностью, вот как там буковки были. Ага, ага.
1: Ну, он в целом был в контексте как бы.
0: Он был в контексте. Ну, все-таки память еще в 22 года чисто когнитивно не угасла. Артур, ты как считаешь?
2: Меня вот сегодня в лифте, я поднимаюсь к себе на этаж в квартире, в доме точнее, а там у нас два лифта стоит. Я захожу и жду, когда зайдут еще люди, которых я слышу, что они заходят в подъездную дверь, а там жена мужу говорит и ребенку, пусть дядя уедет. Сейчас мы отдельно, нас тут много. Я подумал, дядя, ну я же еще не дядя.
0: Вот. А как для ребенка тебя назвать?
2: Мужчина. Ну не знаю, да, парень. Ну вот.
1: Малец.
2: Вообще никак не назвать, все, просто пропустите все.
0: Ой, сейчас этот бородатый мальчик уедет на лифте, да?
2: Вот, наверное, да. Не, ну в целом, когда тебя называют, ну, там типа уж мужчина, дядя.
1: Ну,
2: ты
1: мужчина,
2: такой думаешь,
1: мне кажется, приятно.
0: Ну, а женщина когда тебя приятно? Называли молодой человек, знаешь?
2: Ага. Но вот женщина, отойдите, пожалуйста, отсюда, а? Не видно.
1: Ну, если в такой, ну, не очень.
2: Ну, просто никто не звает мужчина. И говорит, мужчина. Встаньте
0: да,
2: с этого места.
0: Или редко ты в очереди услышишь мужчина.
1: Ну, у женщины мужчина редко. Приятнее, чем дядя и тетя. Но меня тоже называли тетя,
0: ну,
1: первоклассник.
0: Мне кажется, дядя и тетя, это так со стороны детей, и это просто, этому их научили родители. А вот скажи, ну, женщина разве не немножко оскорбительно для девушки? У нас просто в русском языке нет такого, ну, как вот там, господин, госпожа.
2: Товарищ есть, универсальный вообще. Товарищ?
1: Мисс.
0: Раньше товарищ, да. Сейчас как бы товарищ уже никто друг к другу не обращается, и так сударь, сударыня, как будто ты из 19 века.
2: Либо в теремке где-то вот.
0: Да, господин и госпожа, как будто ты из... субкультуры какой-то.
2: Определенный. Согласен, да, есть проблемка, конечно, в терминологии. Что-то надо придумать такое классное, универсальное, чтобы и не обидно еще было. Я просто еще подумал, что в целом вот еще поколение нынешнее такое, что многих детей тоже не приучают называть, ну, вот прям дядей и тетей, которые вот именно по-родственному, да, дядей и тетей, а чисто по имени только. Вот мои племянники называют меня по имени, и мне тоже вроде бы окей. И все остальные как будто тоже вокруг вот так вот делают.
0: Дядя Артур. Есть такое, да. Друзья, расскажите, как вы считаете, в какой момент человек становится старым, по каким критериям можно определить извне, то есть про других сказать, что о, человек уже состарился, и по каким критериям можно определить приход старости для самого себя. Это мы сегодня обсуждаем. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в сообщество Европы Плюс ВК и в другие средства связи.

0: когда человек становится старым. Обсуждаем сегодня эту тему. Елена пишет сообщение такое. Человек становится старым, когда все действия делаешь со звуками. Встал. Сел.
1: Да. Спецэффекты появляются. Саунд-дизайн определенный в жизни в этот самый момент. Круто.
0: Ну, никого же не удивляет. Подождите, вот автобусы сейчас современные, эти электробусы, подъезжают к остановке беззвучно, а потом начинается. Вот это вот они приседают, потом наоборот и едут. Вот, ну, для автобусов же нормально.
1: Мне кажется, тоже. Очень хороший.
2: Мой дедушка садился и говорил: фу ты нуты, лапти гнуты.
1: Как будто бы он из фиксиков каких-нибудь.
2: Там было такое?
1: Кажется, да.
2: Да?
1: Фу ты нуты. Или что-то такое, какой-то детский мультик. Так, а вот Лера написала: мне через месяц 40, и мой рот начал выдавать странные предложения. Например: дети, можно потише, у меня человек на проводе. Когда говорю по мобильному.
0: На проводе?
1: На проводе. Да. Сыну, колледж прогуливаешь, что из тебя вырастет? Фразочка вот эта вот. И еще фраза: ой, господи, по 100 раз на дню. Ой, господи.
0: Тоже короче, таким, когда из нас вылезают фразы наших родителей или даже бабушек, дедушек,
1: видимо,
0: то все.
2: Первый признак.
0: Ну, телефонный звонок у нас.
1: Да, на проводе, Сергей. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Сергей.
3: Да, добрый вечер, да, всех приветствую тоже.
0: Да, расскажите, по вашему мнению, как определить, что человек становится старым?
3: Ой, слушайте, я так скажу, это все прям состояние души. Мне самому через 2 месяца 40, но мне жена все время говорит, что я застрял где-то в 20, наверное, годах. И все время думаю, что мне все до сих пор 20. И одеваюсь примерно, бывает, ну, стиль такой, и веду себя. Так что тут все это состояние души. Ну, и в целом, как бы... Если придерживаться такой, да, так скажем, философии, то, ну, и по виду не скажешь, многие прям сильно удивляются. Довольно молодо выглядишь.
0: Так, да. Сергей, это вот вы. А вот скажите, вот ваши ровесники, там, не знаю, одноклассники, бывшие сокурсники, которым тоже плюс-минус около 40, ну, наверняка уже есть такие, которые такие, знаете, молодые старички. Вот по каким, на ваш взгляд, критериям они состарились прежде всего?
3: Ой, ну тут сложно сказать. Ну, даже не знаю, может быть, по каким-то привычкам. Вот как вы сказали, да, здесь, да, когда начинают издавать звуки. Тоже показатель. По каким-то привычкам, по внешнему виду тоже, там, если говорить, да, про встречу выпускников, ну, тоже бывает, приходил, прям смотришь и печалишься на других, как не следят.
2: Не футболку, что ли?
1: Нет, на самом деле, встреча выпускников — это такая терапия прям практически. Ты приходишь туда и думаешь: а я еще ничего, оказывается.
2: Нет, ну это вот хорошо, это, да. Если ты ничего.
1: Еще советую ходить куда-нибудь в детский сад на какие-нибудь там праздник отцов, например, где там есть какие-то веселые старты. Я вот сходил пару раз и подумал: а я еще вообще в форме, оказывается.
0: Потому что...

0: Ой, я спортивный человечек.
1: Некоторые прям вообще мешки такие. Ой-ой-ой.
0: Да, что есть, то есть. Сергей, спасибо большое за звонок. Спасибо. Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу нашей сегодняшней темы. В какой момент человек становится старым? Может быть, это определенная какая-то хронологическая отсечка. Может быть, по внешности определить. Может быть, по каким-то чертам характера, которые проявляются. Что думаете вы? Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: И мне Don't Be So Shy здесь на Европе Плюс. Вот и мы сегодня тоже не стесняемся своего возраста, выявляем первые признаки старения и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет. Такая у вас сегодня тема. Смешно, необычная.
2: Хохма.
1: В этом году 53. Но я себя абсолютно не считаю старой или начинающей стареть. Или хотя бы чуть-чуть. Чаще, чем женщина, конечно, обращается девушка.
3: Ну вот. Прекрасно.
2: То есть, получается, все-таки, если мы все-таки стараемся говорить о критериях, да, когда человек становится старым, в каком-то конкретном возрасте, еще что-то, опять же, вот это обращение. Если к тебе обращается девушка, значит, ты все еще молода и душой, и внешне.
3: Да, и стараешься подкреплять этот статус уже, да, как-то. И следить за собой, ухаживать, чтобы, не дай бог, не появилось то самое женщина-обращение.
2: Не, у мужчин тоже получается, Саша, то же самое, молодой человек и мужчина-обращение. Да, соответственно, если вы хотите эйджизмом заняться, кого-то оскорбить в плане возраста, значит, вы говорите какой-нибудь совершенно юной 21-летней девушке, говорите, женщина. Вот, и чтобы как приструнить ее. Ну и, соответственно, у мужиков.
3: Но забавно, да. Знаете, о чем подумал? Что, наверное, каким-нибудь подросткам, которые хотят стать взрослыми, обращение женщины, они такие, нормально, я женщина.
2: Не знаю. Вообще, как какую-то женщину, что-то такое прям кондовое. Какое-то вот. И альтернативы не придумано. Друзья, расскажите про ваши ощущения. Как вы считаете, когда человек становится старым, звоните нам по телефону, записывайте голосовые сообщения, тоже можете голосовое записать и закинуть в сообщество Европы Плюс в ВК.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе ДК «Носна». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
6: Что ты делаешь?
5: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. Ооо «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ. Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
14: Больше хитов. Больше музыки.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
14: Звони. 745-6565.
15: Код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу того, в какой момент человек становится старым. Вот такое вот сообщение Юля пишет. Когда в магазин для покупок он берет свой пакет. А я вот хотел бы заступиться.
1: Да.
0: Я вот, например, если есть возможность... Именно, да, из экологических соображений. И так много пластика в нашем мире. Зачем его еще больше и больше делать, если есть возможность воспользоваться повторно?
1: Сейчас авоськи стали популярны как раз. Не потому что молодежь постарела, а потому что об экологии заботятся.
2: Вот шопперы, это есть модно. Шопперы. Называйте это новым модным словом. Шоппер, пожалуйста.
0: Вот это вот, okay. Кстати, мне кажется, невероятно неудобные сумки. Ну, ладно. Но, но все же с точки зрения экологии они многоразовые.
1: Авоськи или шопперы?
0: Шоперы.
2: Ну, погодите.
0: Авоськи своеобразные.
2: Вот это всегда с точки зрения экологии происходит? Либо, ну, сейчас что, еще 8 рублей платить не буду.
0: Ну, я могу себе позволить 8 рублей заплатить, конечно, в целом. Вот, но другое дело, что, как правило, ты в магазин заезжаешь, когда у тебя с собой пакетов, ну, нету. То есть нет такого, что, так, если вдруг я буду заходить на этот случай, я возьму пакеты, на тот случай авоську и так далее. Поэтому, да, 2 пакета, пожалуйста, пробейте.
1: Вот Виктория пишет, человек стареет, когда он начинает сплетничать, судить молодых и красивых, забивать на себя и свои желания и нудеть, как все плохо, когда входит в роль жертвы и ни за что не хочет отвечать в жизни.
2: Ну, это не старый, это, мне кажется, инфантильный сплетник.
1: А почему инфантильный? Он обсуждает молодежь, какая она плохая.
0: Молодежь, да, и все плохо. Вот раньше
2: молодежь была. Ну, всегда же есть молодежнее тебя, моложе тебя люди. Mm-hmm. Не, вообще, мне кажется, когда у тебя в лексиконе появляется слово «молодежь», то ты уже старый. Все, извините. Mm-hmm. Когда, эй, молодежь.
1: Ну, мы все.
0: Саша,
1: уже
0: ты называешь тогда... кого-нибудь молодежью?
1: Ну, иногда может проскользнуть такое словцо.
2: Опа, опачки.
1: А мне его живой есть.
2: Я просто тоже помню, как ты был на свадьбе у друга, и у вот его будущей жены, получается, был брат, который у нас был старше, ну, там, 2-3, быть может. Вот, и он такой, ну что, молодежь? Все понятно, пока, уходи, вот, иди за этот взрослый стол, нам вот, пожалуйста, эти наггетсы давайте вот сюда, мы там посидим у себя.
1: Может,
0: ну, может, он в шутку.
1: А может, он
2: нет, не в
1: думал,
2: шутку.
1: Что он
2: это слышно было, что он не в шутку.
1: Он был в потяжках?
2: Нет, это просто не в шутку. Поверьте, не на зло.
0: Телефон звонок.
2: Да, дозвонился Рашид со своей историей, мнением. Рашид, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Расскажите, Рашид, как по вашему мнению, в какой момент человек оказывается вдруг старым?
3: Ну, мужчина старый становится тогда, когда ему становится безразличный противоположный пол.
0: Так. Mm-hmm. То есть некоторые молоды, как говорится, до гробовой доски.
3: Конечно.
2: А если в других каких-то обстоятельствах они вот ведут себя как старики, но вот, конечно, все еще седина в бороду без ребро и за девчонками ухлёстывают. А в целом вот и пакет
1: ворчит,
2: с собой носит.
1: Да.
2: Ага, и ворчит.
1: В топ,
2: да,
1: ходит по
2: в двух носках.
3: Не, ворчать это характер, там какие-то физические возможности. Ну, это кому-то дано, кому-то не дано. А это физиология, это жизнь.
0: Угу. Рашид, а вот смотрите, это у нас тут тоже, извините, у нас была такая характеристика, что человек становится старым, когда он начинает все движения делать со звуками. А вот если человек, ну как бы он торопится, бежит за этой девушкой, но вот со звуками, ой, а подождите, девушка, то есть как бы с одной стороны интересен противоположный пол, но организм-то уже буксует.
3: Ну, как говорится, не можешь, так хоть глазами.
0: Ну,
2: мне кажется, это самые страшные старики, которые, знаешь, не знаю, со стороны девчонок, которые глазами на тебя начинают смотреть, как ты думаешь, что непонятно, что это.
1: Ну, что он молод еще.
0: Да, знаете, это просто молодой человек. Просто молодой человек в теле старика оказался запер, да, вот что. Рашид, спасибо большое, спасибо за звонок. Ой, вы, кажется, приз выиграли в Тетрис. Спасибо за звонок. Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу старости? С какими показателями, с какими индикаторами старость приходит к нам? Как, в какой момент человек становится старым? Можете нам записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня, когда человек становится старым, по каким критериям это можно определить извне и как определить для себя самого. Делитесь соображениями, друзья. Расскажите нам, можете позвонить по телефону, можете написать текстовое сообщение. А я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Вот все, наверное, слышали популярную фразу такую, что первые 40 лет детства мужчины самые сложные в его жизни, да, которые чаще обычно говорят в виде шутки. Оказывается, это далеко не шутка. Вот, американские ученые провели исследование и выяснили, в каком возрасте мужчина достигает психологической зрелости. Ученые определили зрелость по вот таким критериям. Во-первых, включение развитых социальных навыков, отсутствие вредных привычек, пошлых шуток, а также способность приготовить хотя бы элементарные блюда. Вот, и по мнению специалистов, женщины становятся более зрелыми из-за необходимости заботы о детях. Именно поэтому у них все это дело пропадает со временем. А мужчины же остаются детьми дольше, что подтверждается их увлечением компьютерными играми, новыми автомобилями и другими игрушками. И согласно исследованию, настоящий уровень зрелости мужчины достигается примерно в 43 года, тогда как женщины взрослеют уже к 32 годам.
3: Мы с Артуром детвора, получается. Антон, ты уже должен приготовить нам блюдо простое.
2: Саш, ну тебе ближе или нет?
0: Саш, вот те, кто не испытывает уважения к взрослым, к старости, тот еду не заслужил.
3: Я с уважением к себе.
2: Пошло пошутил, Антон, да? Тоже, видишь, пропало, видимо.
3: Да, ты тоже не
0: видно вообще. Это как же? То есть, если ты хочешь прослыть взрослым, серьезным человеком, никаких пошлых шуточек.
2: Ну а что? Ну вот ты тоже, когда вот острая тема подходит, ты такой сразу: гусары, молчать, все, отсекаешь, а? Почему? Взрослый стал.
0: Либо, боюсь, Роспотребнадзор. Тоже, понимаешь?
2: Тут тоже, да. Там страшнее, конечно. А там точно взрослые люди, которые шуток не понимают.
0: Вот я сказал Роспотребнадзор, а ведь это Роскомнадзор. Роспотребнадзор — это про сальмонеллез, да, наверное, в твороге.
2: О, все, все, Антон.
0: Откуда я это знаю? Потому что я старый, что ли?
3: Ну, там сказали не старый, а зрелый. То есть в хорошем смысле.
0: Спасибо, Саша, приготовлю макарошки. Все. Вот теперь... заслужила. Да. Друзья, расскажите про себя. Может быть, тоже вот эта вот статистика, которую привел Артур, и эти показатели, которые делают нас зрелыми людьми, ну, по факту, понятно, старыми. Может быть, вы тоже за собой замечаете, что как только это ушло из вашей жизни, и вы почувствовали себя избыточно взрослым. Мне кажется, такая дипломатичная формулировка годится. Вообще, когда, в какой момент человек становится избыточно взрослым, старым? Звоните, рассказывайте.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове этим вечером переменная облачность и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 28 градусов тепла. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
7: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
8: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
10: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия: бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
14: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
15: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Самокаты от 3 500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Ищи магазин в своем городе.
17: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
18: Каждый день на телеканале «Солнце».
19: Категория 6+.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: какой момент человек становится старым? Наша сегодняшняя тема – сообщение от Самира из Казани. Несколько критериев предлагает нам Самир. Когда на кассе перестали требовать паспорт? Когда говоришь с коллегами о том, кто как проходил колоноскопию или ФГДС? Когда с удовольствием начинаешь смотреть «Поле чудес»? Когда начинаешь ходить на концерты итальянских ретро-исполнителей? И когда начинаешь говорить «А вот раньше»?
1: И это все эти пункты должны совпасть.
2: Как будто хотя бы один. Кажется, да.
1: Ну тогда я старик.
2: Да.
0: Все уже.
2: Ты уже ходила на итальянских ретро-исполнителей?
0: Не-не, у Саши «Поле чудес».
1: Я ходила.
2: Да, на ФГДС. Ну, да.
1: Ну, «Поле чудес».
0: Вы знаете, да, что такое ФГДС? Я даже посмотрел, как оно официально. Фиброгастродуоденоскопия.
1: Да, было. Это глотание.
0: Все.
2: Шланга.
0: Шпаги.
2: Да. Практически.
1: Не очень приятная история. Вот Венера пишет, когда одна и та же история повторяется из раза в раз, среди своих подружек заметила, что после 30 мы начали обсуждать болячки, лекарства, БАДы и способы похудения при каждой встрече. Потом в какой-то момент мы понимаем это и говорим, ой, все, прекращаем, темы за 30.
0: Mm-hmm. Так, а на какие темы вот переходят, интересно, после этого?
2: А вот раньше, вот на эти, наверное. Да.
0: Нам не надо было ходить по врачам. Да.
2: Аида написала тоже пример по этой теме, что когда косметичка превращается в аптечку, вот тогда уже, видимо, все, старость пришла.
0: Ну, это правда, действительно, очень часто ты как бы сидишь с друзьями, замечаешь, что что-то вы, да, про врачей многовато говорите, но с другой стороны, ведь это ты для того, чтобы не стать старым, не стать старой развалиной, ходишь-то по врачам.
2: Ты просто молодежь это, вот не заботься о здоровье своем.
0: Да, да.
2: Ресурс организма все пытаются растратить поскорее бы, да побыстрее.
0: Да, вот если бы мы в наше время бы заботились бы о здоровье, мы бы сейчас про ФГДС не говорили бы, конечно. А говорили бы по телефону.
2: Поговорим по телефону с Евгенией. Жень, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Сашенька, Артур, Антон. Мне чуть за 30, почти 30 лет вас слушаю. Ну, Европа плюс, обожаю вас. Вот, и что хочу сказать. Главным, конечно, показателем для себя считаю наличие неиссякаемой какой-то энергии, которая побуждает меня вставать и постоянно куда-то двигаться в каком-то направлении. Будь то уйти там в лес, покататься на велосипеде, или уплыть куда-нибудь на сапе в глубину моря, или арендовать праворульный автомобиль, уехать на высокогорный каньон. Например, подписаться на командировку на работе. Не знаю, вот лишь бы какое-то движение, лишь бы что, лишь бы как.
2: Короче, дома вам вообще не нравится, да, Жень?
3: Ну, да, да, как бы нет, дома, конечно, получается, приходится быть бытовых решать. Но постоянно быть в движении — это настолько классно. И вот когда человек все-таки говорит, что ой, я встал, не могу, вот это, мне кажется, уже показатель престарелости какой-то.
0: Женя, а еще вот все, что вы рассказали, это все очень разное. Ну, на мой взгляд, это все деятельность, да, она интересная, захватывающая и разная. И это, ну, вот когда человек интересуется разным, такой любознательный, вот мне кажется, это тоже показатель того, что он еще пока не состарился.
3: Да, интерес к жизни. Вот, Антон, правильно подвели. Интерес к жизни. И чтобы человек не терял вот этой какой-то искры, которая его побуждает вот как раз к самым каким-то моментам, которые ему нравятся или могут понравиться, да, узнавать что-то новое.
2: Ну, посмотрите, Евгений, подождите, Жень, да, но вот все равно, вот пошли вы, не знаю, в поход, ну, коленки на следующий день не болят, или, не знаю, спали в палатке на этом каком-то непонятном жестком чем-то.
0: А тут и радикулит вам утром говорит с доброго... Доброе утро.
3: Каждый для себя, конечно, выбирает эту степень, да, грань, насколько ему, вот. Но не обязательно там прямо такие вот экстремальные какие-то, да, моменты осуществлять. Можно в пределах разумного, но вот я, например, приехала с работы, простояла там в пробке полтора часа, сейчас переоделась, пойду сейчас на стадион с ковриком, гантельками, позанимаюсь.
0: Круто, Жень, спасибо вам большое, вам хорошей тренировки, спасибо за звонок. Друзья, расскажите им о себе, что вы думаете, в какой момент человек становится старым? Может быть, расскажите какие-то вещи, какие-то звоночки, вы уже за собой замечаете, что старость стучится и в ваши молодые двери. Расскажите, что именно за звоночки, звоните 745-6565.

0: Зейн и Die For Me здесь на Европе Плюс. Если к вам кто-то подошел и сказал Die For Me, наверняка вы уже стар, и он хочет заполучить ваше наследство. Возможно. Сегодня говорим о признаках старости и слушаем ваше сообщение.
1: Привет, Европа Плюс. А я, честно, думал, что уже давно определен вот этот вот показатель. Это, ну, естественно, оливки и маслины. Когда ты их открываешь, пробуешь и такой... Нормально, все. После этого назад пути уже нет.
2: Ну погодите, ну что, Джеймс Бонд, что он старый, что ли? Он же наоборот
3: конечно.
2: В расцвете сил своих.
3: Конечно, старый, нет. Ну, кстати, вот это правда.
0: Вы любите оливки да маслины? Я вот нет.
2: Ну. Саш, ты вообще не показатель, понятно? Ты и мандарины не любишь, и арбузы, и помидоры.
0: Потому что я молода.
2: Нет, тут вот все.
3: Саша с чувством собственного превосходства.
2: Я оливки не люблю. Неудивительно, Саш.
0: Ну хоть где-то я вот попадаю, прохожу этот молодой порог.
3: Не, ну это правда, есть такой показатель. Друзья, расскажите, какие еще показатели, может быть, еды, напитков, что должно начать нравиться, какие вкусы неожиданные, когда ты понимаешь, что, о, этот человек, вот он и состарился. Расскажите нам об этом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК и в другие средства связи.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
16: От нашей банды, я заявляю, не поет.
17: Где заканчивается голос и начинается актерство?
18: Партия.
17: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
19: Вы меня запутали просто бесконечно.
17: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
20: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
21: Причем под мою?
17: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
22: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
23: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, в какой момент человек становится старым. Много сообщений, много примет. И есть еще и достаточно четкая категоризация, я бы так это назвал, от медицинского работника. Mm-hmm. Сообщение от Рады, вот такое. Все очень индивидуально, это про старость. Кто-то в 40 лет чувствует себя старым, а кто-то и в 70 лет очень даже бодр. Как медицинский работник, хочется отметить следующие возрастные критерии. Записывайте, друзья. Mm-hmm. От 18 до 44 лет – молодой возраст. 45-59 – средний. 60-74 – пожилой. 75-89 – старческий. 90 и более – долгожители.
1: Mm-hmm. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, есть, например, там Владимир Познер, да, которому за 90 лет, вот он долгожитель. Вот он, наверное, старый, но вот ощущение, что он очень молод, так или иначе, не знаю, по каким-то своим внутренним критериям, по вот активности его. Вот смотришь на него, думаешь, ну не все молодые так активны, как он.
2: Ну да, это, наверное, правда. У него из внутреннего идет как раз во внешнее.
0: И есть ощущение, что человек интересуется разными сторонами жизни, и как раз это вот то, что мы обсуждали, что человек становится старым, когда он перестает интересоваться тем, что его окружает, ну, в самом разном смысле. А вот сообщение от слушателей. Когда стараешься успеть в магазин до 13:00, чтобы получить скидки для пенсионера?
2: Ну, пенсионер не значит стар.
0: Да, пенсионер может быть экономный. Опять же, да? Вот опять же, как иначе пенсионерам накапливать такое количество денег, что они могут и детям помогать, и внукам? Откуда?
1: Да, а мошенникам вот эти все миллионы переводят, каким образом? Там вообще, думаешь, московский пенсионер перевел 250 миллионов, думаешь, ничего себе. Да, вот московское долголетие работает. А вот такое, например, сообщение, что-то очень такое категоричное тоже. Когда начинаешь любить окрошку?
2: Окрошку?
1: По-моему, я люблю окрошку. Не считаю себя старым. Да, вот если это на кефире, то странно. Наверное,
2: ну вот видишь, есть тебе чуть-чуть старческого.
1: В Арчане, да, вот в бухтене какой-нибудь. Ну кто на кефире? На Иране. На минералке, представляете? Фу.
2: Вы на чем?
0: А если, ну, такой компромиссный вариант, все вместе подмешать. Окрошку, айран, кефир и минералку.
2: Да, если выдержит твой организм, знаешь, молод ты еще. А если нет?
0: Да, а если не выдержит, значит, твой организм старый, не ты, а ты готов, ты открыт для всего нового и странного.
1: Ага.
2: Вот Галя пишет, старость наступает, когда сын вырос, женился, и вот жду внуков, а мне 42. По-моему, прекрасно. Молодая бабушка. Еще все впереди, как раз можно что-то
1: вот тоже
2: начать.
1: Да, опять вопрос терминологии. Вот называют бабушкой, хотя, ну, бабушка в таком понимании, это какая-то вот прямо такая очень старая уже.
2: Ну, вот внуков, мне кажется, приятно.
0: Бабуля. Ну, некоторые женщины, справедливости ради, да, им настолько, ну, им кажется, что если ее кто-то, даже самый родной человечек, внук, назовет бабушкой, вот тут-то она и состарится, и некоторые женщины, они просят внуков называть их не бабушка, а по имени.
2: Ну, вот да, стоит ли цепляться за это?
1: Не знаю.
2: Бояться стареть.
0: Ну да, это же всего лишь слово, в конце концов, это как ты себя ощущаешь. Вот в 42 года у вас вот внук родится, вы себя чувствуете уже, ну вот и все. Так, что, запишусь тогда, куда там обычно записываются?
1: Да, в татарском в этом плане гораздо легче, бабушек называют нянейка, и как будто бы нянейка, как няня, нянейка. Что-то такое миленькое, нянейка.
2: Да.
1: Да, не бабуля, бабуля, бабушка. Бабушка.
2: Бабушка тоже приятно.
1: Ну ладно. Да. Так, а у нас есть голосование. Значит, оно так. Что помогает не чувствовать себя старым? Вот так вот давайте выясним, чтобы прямо уже в финале этого часа дать какой-то конкретный совет, на что делать упор, чтобы никогда не постареть. Чтобы было полезно сегодня. Наше обсуждение. Варианты есть такие. Работа и активность, первый пункт. Дальше. Любовь и семья. Спорт. Интерес к новому, как раз-таки, о чем мы говорили много. Чувство юмора. Путешествие, новое впечатление. Молодой круг общения. Хобби и увлечения. И последний пункт – деньги. Чего же скрывать?
0: Голосуйте. Подведем итоги в конце часа, друзья. Ну и можете рассказать свою историю, как вы считаете, в какой момент человек становится старым, когда ему начинает нравиться какая-то еда, еще что-то, когда он начинает искать все-все-все по скидкам. Как это происходит для вас? Можете звонить, можете писать текстовые сообщения. А мы через несколько минут обсудим сегодняшнюю тему с психологом Оксаной Козыревой.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
4: Здрасте, Оксана.
1: Да, Оксана, мы сегодня говорим про старость. Старость не в геронтологическом, медицинском смысле, а в самоощущении, то есть прям вот, можно сказать, в психологическом. А у психологов вообще в целом есть определение возраста старости или самой старости?
3: Ну, я бы сказала, что психологи, безусловно, ориентируются в том числе на вот эти периоды, которые как раз одна из слушательниц озвучила, которые Всемирная организация здравоохранения устанавливает. Но в целом, конечно же, для психологов и вообще с точки зрения психологии, старость — это уже, во-первых, определенный такой цикл жизни человека, когда человек уже делится накопленными знаниями, на самом деле подводит некие итоги своей жизни, не знаю, передает свой опыт, наслаждается этими итогами или нет. Ну и плюс ко всему, психология все равно, она не может отрицать реальность такую физиологическую, и это важно понимать, что все люди стареют, все люди без исключения, по этому поводу переживают определенные психологические трудности, потому что переход на любой жизненный этап, на любой возраст – это всегда кризис. Что-то заканчивается, да, и что-то новое начинается, и огромный такой… ну, такая большая психологическая проблема, когда вообще тема старости пугает настолько, что люди ее боятся обсуждать, называть вещи своими именами, не знаю, отрицают. Вот вы затронули как раз очень интересную тему про бабушек, которые боятся вот этого слова «бабушка». Это тоже одна из таких бессознательных, в том числе, форм избегание, в принципе, контакта с реальностью и избегание темы старения.
4: То есть ненормально, да, когда человеку там условно уже 50-60 лет, он начинает одеваться как молодой, какой-то сленг всякий разный использует, пытается всячески косить под юнца, хотя видно, что у него там уже и морщины под глазами, и седина уже на боках.
2: Может, есть какая-то польза от этого психологическая?
3: Я бы сказала, это не столько категория нормально-ненормально, сколько это больше говорит о том, что у человека настолько не закрыты были вот эти потребности, не знаю, ощущение себя молодым, юным, демонстрация вот этого, наслаждение каким-то юным возрастом. И психология как раз занимается вот этими вопросами очень часто, когда у людей перепутываются циклы. Иногда бывают люди в подростковый возраст вынуждены в силу, например, не знаю, давления родителей,

0: не знаю, чувствует себя таким очень-очень молодым и ведет себя таким же образом, и даже, ну, не в очень безопасной ситуации себя помещает, как бы не отдавая себе отчета. Но если пожилой человек, да, или старый человек, это разные тоже категории, если он все-таки, да, у него есть деньги на жизнь, есть где жить, он в состоянии о себе позаботиться, за собой ухаживать, он имеет право наряжаться во что угодно и как угодно себя вести.
1: А вот из вашей практики кто стареет быстрее? Те люди, которые в молодости кутили, или те, кто, наоборот, спокойную жизнь вели?
0: Из моей практики стареют все. И более того, на самом деле это очень гармонизирует жизнь, когда человек, ну, вот, осознает, что это нормально стареть, потому что все равно культура, и массовая культура, и СМИ, социальные сети все-таки по-прежнему культивируют молодость, естественно, молодость, сексуальность. Очень много разных способов, да, и популярных вот этих вот идей, как там, не знаю, в 40 выглядеть на 20, не знаю, там, в 70 на 50. И, с одной стороны, забота о себе, да, сохранение вот этого внутреннего интереса к жизни, к общению с друзьями, с близкими, вот к теплым отношениям интерес, конечно, это про живость нашу внутреннюю. То есть это даже не про молодость, а про сохранение такой живости. Но, тем не менее, когда мы пытаемся, не знаю, убедить всех, что в 70 мы выглядим, не знаю, на 40 или на 50, это, конечно, такой самообман и убегание от реальности. Это гораздо опаснее, чем морщины и седые волосы.
2: Оксана, вот знаете, у нас тоже это прозвучало там с нашими слушателями, что человек общается с более молодыми, и поэтому он сам себя и чувствует более молодым, и как будто остается более молодым. Это так работает? Вот когда у тебя компашка моложе тебя, не знаю, там на 10, 15, 20 лет, или у тебя брак с человеком значительно моложе, это омолаживает?
0: Ну, во-первых, компании компаниям рознь, да, если мы берем преподавателя, который преподает молодым студентам, всегда вращается с молодыми, опять же, преподаватели разные. Один будет всем рассказывать, как раньше было хорошо, да, и бурчать, как старичок, а другой будет, наоборот, интересоваться, что волнует молодежь, будет поддерживать контакт, он будет любить свою работу. При этих условиях человек, да, будет, ну, условно говоря, омолаживаться, поддерживать себя в тонусе. А в паре это работает очень по-разному. Там нужно всегда смотреть, кто какие задачи закрывает, выбирая, например, партнера намного моложе. И так или иначе, пара к какому-то балансу все равно приходит, но, по моим наблюдениям, обычно движение идет в сторону более возрастного партнера. То есть и женщины, и мужчины начинают выглядеть старше и даже чувствовать себя больше в сторону увеличения. Поэтому все зависит от внутренних смыслов. Да, просто само наличие молодых людей не омолаживает. Омолаживает нас, интерес к реальности, контакт с собой, любопытство.
3: И адренохром. Понимание...
0: Что-что?
2: Адренохром и кровь молодых, там, вот это вот все. Ну, вампирская тема.
3: Да. Заговоры всякие.
2: Вычеркиваем. Это вычеркиваем, да. Оксан, спасибо большое, спасибо.
0: Да, до свидания.
1: До свидания.
3: Всего доброго, Оксан.
2: Оксана Кодрева, психолог, была у нас на связи. Обсудили с ней психологические моменты вот этой вот старости, условной старости, не в физиологическом смысле, а больше с точки зрения психолога, психологии. Друзья, расскажите про себя, как вы считаете, в какой момент человек становится старым, по каким критериям вы это определяете, что должно произойти, измениться цифра в паспорте, какое-то событие в жизни, и что-то еще. Поделитесь с нами своими соображениями. Звоните 745-6565.
4: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Happy Now is a Warning здесь на Европе Плюс. Отличный, энергичный трек. Он бы вписался классно в молодежную тусу Джусу. А сейчас, как нельзя кстати, вписывается наше голосовое сообщение.
1: Всем здравствуйте. Мне всего лишь 32, но я сейчас уже начинаю замечать, что чем старше становлюсь, тем больше я хочу собственный дом на земле. Хочу свой огород, сад цветочный. Но на данный момент у меня в возможностях это сделать из балкона собственный огородик. Еще помимо этого, я начинаю учиться вязать. Это, кажется, о чем-то говорит. Но на самом деле я выгляжу лет на 23. Мне никто даже и не верит, что я такая взрослая.
2: О, все думают, такая молодая, а уже вяжет. Mm-hmm. Поэтому вяжет поскорее шаль.
0: Да.
2: Чтобы немножко прибавить.
3: Это правда, я вот подумал, очень многие, да, говорят, что с возрастом ты начинаешь хотеть грядки, огород, mm-hmm, что-то руками в земле покопаться. Ага. Mm-hmm.
0: Но да. Она дает силу, земля. Силу дает.
3: Ну, будем считать, что так. Хотя это просто старость, возможно. А, друзья, расскажите, какие вы за собой замечаете возрастные изменения, что вы стареете, как ни крути. И к вам тоже возраст пришел, вот как Оксана Козырева, психолог, да, и вот успокоила: ребята, состарятся все. А вот как вы на себе это ощущаете, что замечаете за собой, какие новые привычки, новые желания с точки зрения возраста? Поделитесь этим с нами, звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
5: Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в Магните Экстра и Семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Нужен эвакуатор? Звони 300-2020.
8: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
9: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
10: Вау!
11: Подробности на сайте большойкино.ру.
12: Муз-ТВ приглашает.
13: 6 июня.
12: Москва.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ 2026.
13: Движение.
12: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
14: Категория 16+.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
18: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
19: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
21: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Когда человек, в какой момент человек становится старым, сообщение от наших слушателей, вот такое сообщение. Когда ты покупаешь ортопедическую подушку, ибо в молодости спать можно в любом положении, хоть стоя, хоть сидя.
1: Mm-hmm. Ну, согласен вообще, на самом деле. Тут ты даже на день рождения это хороший подарок, ортопедическая подушка. Да.
0: Подушка, матрас, кровать. В общем, в принципе, вот это вот характеристики старости, Саша.
2: Ну, все при мне. Андрей вот пишет, моему дедушке в ноябре будет 80 лет. Дедушка находит трансляции футбола в интернете. Может что-то купить на Авито. Найти запчасть. Внукам денег в онлайн-банке перевести. Позвонить по видео. Отправить открытки с праздником. И он освоил все эти технологии лет 5-7 назад. А есть друг, которому 33 года. Друг боялся картами платить в магазине. Снимал ЗП и платил наличкой. Спрашивается, кто старый. Ну, это вообще вау. Дед супер.
1: Да. Но дед не покупал в интернете, он выписывал в интернете.
0: Ну ладно, но есть же интернет-подписка.
1: Ну ладно, такое тоже бывает. Гульнара тут написала, когда контейнеры из-под магазинного холодца не выкидываешь, моешь и туда сажаешь рассаду.
0: Ой, вспомнил своих родителей. Это лайфхак. Не только хорошо для рассады, эти контейнеры из магазина потом любимому сыну сырники положить. Очень удобно.
1: Ну, учитывая, как ты часто их привозишь, нормально. Все окей, все хорошо.
0: Очень удобно.
1: Да,
0: это правда удобно.
1: Маме твоей привет. Так, а сейчас привет, скажем, Алику, который дозвонился со своими мыслями, мнениями по теме наш сегодняшний. Алик, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, друзья. Очень рад вас слышать. С удовольствием слушаю ваше радио.
0: Его спасибо. Попрошу. Спасибо.
3: Вот. Тема ваша очень интересна. На самом деле, эта тема, как бы скажем, ну, это частая тема. Все жалуются там после 40, после 45, особенно женская половина, что вот я постарела. В общем, вот нам, мужикам, так скажем, не особо, так скажем, эта тема важна. Вот. Мы это ощущаем по здоровью. Вот когда начинает там суставы болеть, вот что-то чувствуется, что старость пришла. Но
0: есть такое.
3: Вот как тренер, я вам скажу, лет от старости, я вам скажу, надо общаться часто, ну, почаще с молодыми людьми. Вот. Таким образом вы заряжаетесь. Вот, потому что вот эта молодежь, я не знаю, как я вам по себе скажу, так как я с ним больше общаюсь, я реально заряжаюсь. Мне 47 лет, но я себя чувствую в худшем случае, так скажем, 30 лет.
1: Насколько молодыми должны быть ваши клиенты?
0: Подопечные.
1: Да, потому что вдруг вы, например, там тренеры грудничкового плавания.
3: Я работаю в детском доме, у меня дети как бы и маленькие есть, и подростки есть, но дело не в этом. Ну, я в общем говорю, надо общаться с молодыми людьми, не именно с детьми. Вообще, моложе вас там, да, вот понимаете, если вам 40 лет, как бы, ну, если вы общаетесь с 20-летними, 25-летними, естественно, как бы у вас уровень-то разный, вы мудрый, умный человек. А там, так скажем, люди поколения крепких, здоровых людей, и вы стараетесь на их волне, так скажем, ну, находиться. И, соответственно, вы заряжаетесь. Вот. И вот у меня мама постоянно жалуется. Я говорю, старею. Я чувствую старею. Я говорю, мама, вот как ты говоришь слово «старею», значит, ты будешь как раз-таки быстро и стареть. Не надо слово «стареть» употреблять, вообще слово «стареть». Вот. И побольше позитива, понимаете. Надо.
0: Да, да. Алик, спасибо. Спасибо за звонок, за мнение. Ну да, общаться с более молодыми и не употреблять слово «старение», «стареть» в отношении к самому себе. Когда ты допускаешь, что ты стареешь, наверное, действительно ты в мозгу уже для себя оправдал.
1: Вселенная вот слышит.
0: Угу. Угу. Да, друзья, что думаете вы? Какие еще вы, в том числе за самим собой, замечаете вещи, которые вам подсказывают, что старость не за горами? Какие есть такие вот яркие индикаторы, лампочки загораются, что старость идет? Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: и Don't Wanna Go Home здесь на Европе Плюс. Антон часто говорит I don't wanna go home, я слишком стар, я слишком звезда в переводе с английского, а у нас сейчас voice message, голосовое сообщение в переводе.
1: Привет, Европа Плюс. Вы как раз говорили сегодня о том, что молодую называют женщиной, и она гордится. Мне 36 исполнилось в этом году. И в аптеке стою я как-то, значит, не накрашенная, но у меня по генетике так, что я стройная, и я хорошо выгляжу достаточно. Слышу сзади, бабуля, женщина! Я смотрю по сторонам, я понять не могу, кому, но кроме меня и ее в аптеке больше никого нет. И тут я поняла, что это мне, и мне так стало плохо от этого, потому что в душе я все еще 24. И, в общем-то, я сказала, что я никакая не женщина, а как бы, вот, и мне стало, да, мне так это врезалось в память, что вспоминаю периодически. Девушка, конечно, приятнее, да.
2: Ну да, а вот я подумал, что задумался, что некоторые взрослые, пожилые женщины, им нравится, когда к ним даже незнакомые обращаются бабуля. Бабуль, не подскажете, нравится? Вот в каком возрасте слово бабуля перестает быть оскорблением? Тоже, да, вот интересно.
3: Когда у тебя шаль появляется на голове.
2: И платочек, да? Да. Друзья, расскажите, что вы за собой замечаете, какие проявления старости подступающей, поделитесь этим с нами. Можете записать голосовое сообщение тоже, можете написать текстовое, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: В Ростове этим вечером переменная облачность и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 28 градусов тепла. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
7: Спонсор программы ООО «Фрешка».
8: Какие планы на майские?
9: Обновиться во «Фрэш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
8: Звучит выгодно.
9: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фрэш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
7: АО «Альфа-страхование».
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
10: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
11: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
12: До открытия станции Ростов-гора осталось 3 дня.
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество – проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: какой момент становится понятно, что человек стареет, что он становится старым? Ирина нам пишет: мы с мужем одногодки, нам по 50. Я каждый день составляю себе план на день, работаю, шевелюсь, стремлюсь к поставленным целям. А муж приходит, ложится на диван, включает телевизор. И всегда одна и та же фраза: что-то смотреть нечего. Поэтому он уже стареет, а я себя старой не считаю. Но организм все равно напоминает, что уже не 20 лет. Устаю быстрее.
1: Ну, в семье должен быть баланс. И вот благодаря...
0: Кто-то должен стареть за двоих.
1: Ну да, а может быть, если муж был живчиком, у девушки не было бы столько энергии.
0: Да он, может быть, и был бы живчиком, но только смотреть нечего, Саша, понимаешь? 50 каналов, а
2: глухарь смотреть
0: нечего.
2: Уже закончился.
0: Нечего. Вот я маленький был, вот было 2 канала, понимаешь, нечего было смотреть. А сейчас их 102, а смотреть нечего, Саша.
1: Антенну как-то там подширудить.
0: Антенну, да что пусть они у себя там антенну сделают, Саш, ну нечего смотреть.
1: Ну мы снимем тебе что-нибудь.
2: Так, Марина пишет нам в тему: когда подруга на день рождения попросила подарить ей БАДы, я со смехом сказала, что все, теперь мы точно старые. Пришла пора подарков из аптек. Хотя нам-то всего по 37. Да.
1: Ну, БАДы довольно дорогие. Как-то тоже я кому-то дарила БАДы.
0: Во-первых, вы состоятельные, стареющие женщины, да? Так мы успокоили. Нет, ну, давай так, БАДы — это не лекарство. Там и регулирование другое и так далее. То есть вы пока как будто бы еще дарите не лекарство.
2: Это то, репетиция, короче, куплены, да? Вы примерно да, понимаете. Да. Вот эти какие-то баночки, скляночки там и так
1: это
2: далее.
1: Это же как гематоген. Получается...
0: Ну, абсолютно именно так же. Я думаю, что некоторые БАДы, да, и по составу. А, нет, я просто к тому, что если там в аптеке, там же и зубные пасты продаются, какие-то кремчики, шампуни, вот это вот все. Поэтому не все, что куплено в аптеке, делает нас старым, надеюсь я.
2: Но делать состоятельным, учитывая, как дорого стоят привычные вещи именно в аптеке, какая-нибудь вода минеральная. О, да. Там вообще как будто ценник, не знаю, ты в азбуке вкус таких нет.
1: Нужно, она же обогащена молодостью.
0: Проверено фармацевтами.
2: Ничего себе.
1: Вот такое сообщение. Когда просишь закрыть форточку, чтобы не застудить спину, а в молодости думаешь: сквозняк и сквозняк, что тут такого? Ну, в общем, спина. Это главное.
0: Спина.
2: Не так, спина! Вот так вот.
0: Но это когда уже застудил. А тут ты как бы всех пытаешься предупредить. Телефонный звонок у нас.
2: Дозвонился Дмитрий. Его размышления по теме наш сегодняшний. Дим, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Европа Плюс.
0: Добрый вечер.
3: Рад слышать, дозвонился. Кратенько о себе, чтобы было понятно. Мне 45 лет, 46-й год. Супруге моей 28, будет 29, у нас 16 лет разница.
0: Так.
3: Вот, и по мне тогда старость — это 2 основных фактора по человеку. То есть это тот возраст жизни, когда у тебя остается энергии. Вот, это так вот, как там читали сообщение: посмотреть телевизор, сходить в магазин и подождать гостей. То есть к некоторым, вот для меня это старость, это вот этот образ жизни, мышление, поведение, состояние внутреннее, здоровье, моральное, эмоциональное, вот это старость. У некоторых это может действительно прийти в 50 лет, а допустим, извините, даже посмотреть на наших руководителей страны или так в целом, да, люди, то есть они за 70 ведут такой образ жизни, про него и не скажешь, что он, да он старый.
0: Потому что ни в коем случае, задает. Дим, это нельзя говорить, конечно, что вы. С ума сойти.
3: Конечно, особенно, да.
0: Дим, вот, а знаете, я вам что хотел спросить? А вот, да, извините, что перебиваю, у вас супруга намного, ну, значительно моложе, она никогда не говорит, ну, как, не знаю, когда у вас там какая-нибудь небольшая ссора: Дим, ну ты вот прям как по-стариковски, вот как старик, вот про что-то она может так сказать?
3: А бывают такие фразы, но я говорю, это мудрость. Потому что когда мы что-то спорим, я там начинаю раскладывать, да, и я ее поправляю. Вот то же самое, это, как некоторые говорят, это старость. Ага. Я хотела посадить травку или еще что-то. Ребят, вот, допустим, мне тоже там год назад я прям перегрузил себя, я активно занимаюсь спортом и так далее. У меня младшему ребенку 1.5 года, и отец должен, да, показывать своим примером, приучать любовь к спорту, здоровый образ жизни и так далее, именно собственным примером. Вот, и я понимаю, что мне еще наперед, где-то лет 20, нужно сохранить такую энергию, да, чтобы я мог и там в 10-11 классе с пацанами принять участие в каких-то видах спорта наравне там с молодыми папами. То есть, и вот я ставлю перед собой, ставлю такие цели и задачи, я понимаю, что насколько я сам для себя удлинил вот этот период жизни активный. и продлевают эту немолодость. Ну, грубо говоря, молодость, но это не молодость, это просто зрелый образ жизни.
2: Мудрый. Образ жизни. Да. Дим, вот не знаю, является ли голос индикатором там, да, взрослости, старости, зрелости, но вот у вас довольно молодой голос, вот так вот по тембру, по ощущениям. Вот.
0: Берегите его, не пейте холодную родниковую воду, Дим.
3: И по виду, на самом деле, когда мы с супругой идем, ну, как бы никто не говорит, мы даже с женой знакомились, я ее в такси увидел, догнал там, попросил выйти.
2: Догнал.
0: Вот что значит спорт. Да, Дмитрий, спасибо большое за звонок, спасибо, не так много времени. Слушайте, ну вот, кстати, да, вот этот, я не знаю, возможно, для многих мужчин, я в словах Дмитрия узнал немножко и себя, что тоже ты для сына хочешь, что, ну вот когда он уже будет достаточно взрослый, сознательный, чтобы ты с ним футбольчик, баскетбольчик, чтобы ему за тебя не было неловко.
2: Это правда, да, это мотивирует держать себя в форме и в целом заниматься спортом, чтобы быть таким показательным примером прям.
0: Друзья, расскажите про себя, какие проявления старости подступающие вы за собой замечаете. Можете написать текстовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Вообще нет, нашей слушательницы Ани. Когда человек становится старым, Ани пишет, когда он постоянно молодится, говорит, что ему 18, хотя уже намного больше. Все вокруг замечают его возрастные изменения, а он нет. Это я про своего мужа, добавляет Аня.
1: Это просто прикольчики такие возрастные.
2: Да, может, вы его молодец, он рядом с вами такой заводной.
0: Ради вас все, наверное. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Можно еще успеть оставить свой голос.

0: Gearbox и Grassland прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мы выясняли в наших голосованиях, что помогает не чувствовать себя старым. Ну, во-первых, практически все. Да, все пункты набрали голоса. Где-то больше, где-то меньше. Давайте топ-3, чтобы было понятнее. Итак, на третьем месте, что помогает вам не чувствовать себя старым, это путешествие, новые впечатления. Вот, 33% набрал этот пункт.
1: Если ты еще в силах вообще передвигаться, значит, ты уже не стар.
0: Ну, даже если не в силах, все равно ведь можно, не знаю...
2: Там без указания средства передвижения, да.
0: Как-нибудь путешествуйте, да, и питайтесь новым. А, на втором месте в целом интерес к новому, не только к путешествиям, а, не знаю, к каким-то новым вещам, к одежде, к увлечениям, к общению. Так что
2: так
0: любопытство...
2: даже банально, мне
0: да,
2: кажется.
0: Да, ага. Конечно, да, любопытство, это тоже помогает не стареть. Ну и на первом месте, удивительным образом, или неудивительным образом, помогает чувство юмора не стареть. Вот, если вас до сих пор веселят какие-то шутки, да, вы сами шутите, значит, вы не старик.
1: Или может к старости относиться с юмором, ну, то есть не так серьезно.
0: Сама ирония
1: определенная. Ну, постарел и постарел.
2: Постарел, ха-ха-хи-хи, действительно. Да, да. Друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами и за время нашего шоу состарился на 2 часа. Благодарим всех. Кстати, друзья, можете посмотреть, заглянуть на сайт europaplus.ru, в наших соцсетях подборка знаменитостей, которым больше 40 лет, но которые выглядят моложе своего возраста. Можете сопоставить себя, знакомых и этих звездулечек. Всем хорошего настроения. До завтра. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 9.

0: Классная история прямо сейчас на Европе Плюс от Боба Синклара и Кайзи. I Can Wait. Летний трек, который приближает нас к июньской жаре. Да, тополиный пух, жара, июнь. Вот это все мы помним, все мы это знаем. Ну и, конечно же, музыка будет соответствующей в ближайшее время. Из летнего Russian Raul Alejandro и Wizkid услышим Pongo. Прежде немного другой музыки и по настроению, и по звучанию. Tokyo Hotel и California Nights. Ну и David Guetta. Supernova Love.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва. Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение.
3: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
4: Больше хитов.
5: Больше хитов.
4: Больше музыки.
6: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: суперхит, который лично я очень жду. Это French Montana, Max B, I Went Deaf. Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more shows. Ну и к этому можно добавить еще больше музыки, больше хитов. Все они здесь на Европе Плюс, будь с нами.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим вечером переменная облачность и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 28 градусов тепла. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
5: Спокойно. Берем Knauf Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
4: Справимся?
5: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.

105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Let Me Be. Это проект The Second Voice на Европе Плюс. Очень даже классным хитом, под который весьма приятно встретиться этим поздним вечером среды. Всем большой привет, всем здрасте. Меня зовут Олег Шишкин. Перенимаю эстафету после Кости Фомина и тоже порадую массой актуальной и свежей музыки. Уже в ближайшее время мы услышим «Елку» и хит под названием «Проще». Еще ждем легенду G5 и Find A Way. А еще услышим обладателя волшебного голоса Зейна и хит «Die For Me». Ну а кто скучает по бригаде У, то ловите подсказку, где их можно услышать прямо сейчас.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
8: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
9: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
10: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
10: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
11: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
12: Мой факт про курицу был первым.
13: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
11: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
14: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
15: Под вызов.
16: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Ям появится обладательница одного из величайших голосов планеты Sia Unstoppable. Вот такие планы на эти 45. Больше хитов и больше музыки впереди, так что полный вперед.
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
5: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
6: Все подробности на сайте europaplus.ru.
1: Слушай и смотри подкаст «Бригады У. Личка». Даже если ты кот. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

Вот только что в наших приемниках. И прежде чем пойдем далее, хочу напомнить, что на Европе Плюс уже вовсю идет розыгрыш билетов на шоу Вани Дмитриенко, которое состоится 2 августа в Лужниках. И планируется, что туда придет аж 70 тысяч зрителей. И ты вполне можешь оказаться в их числе. Что нужно делать? Все просто. Слушай Европу Плюс, лови специальный сигнал. Первым дозвонись в эфир, и пригласы твои. Розыгрыш продлится до 31 мая, так что времени еще полно. Успевай, ну а больше подробностей читай на сайте europaplus.ru. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, Now и The Warning, новинку Tu Corazon, чуть раньше третья строчка нашего еврохита, Bibi Rexha и Faithless, трек New Religion, но сперва Kendrick Lamar и SZA, стильная вещица Lure, через 3 минуты на Европе Плюс.

0: Все ожидания. И если ты желаешь видеть ребят в списке 40 лучших, то прямо сейчас заходи на europaplus.ru и жми лайк напротив хита. Для тебя всего лишь пара минут времени, ну а им будет очень приятно. А результаты Алекс Манулов озвучит, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти Еврохит ТОП 40. А прямо сейчас продолжим наслаждаться любимой музыкой в компании Европы Плюс и в компании Мото. Под хит «Намек на нас» еще ждем Дермота Кеннеди с классной работой Kiss Me. Услышим Алекса Уоррена. Favorite Dream не пропусти.
1: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: Европа плюс.
1: Оставленный.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут. Европа плюс.
3: Да, на 30 минут улетаем в большой музыкальный нон-стоп, за который к нам присоединятся Тиесто и Бриэна Грейс. Beautiful Places. Также побалуемся свежими темами. Медуза, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home. И планируется музыка из Техаса, Post Malone, Cold. И это далеко не все, что у нас в планах, так что смело оставайся вместе с Европой Плюс.
4: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
5: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
4: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
5: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Oasis, потому что такое здесь, на Европе Плюс, мы очень даже любим. Ну а если тебе хочется еще больше танцев и больше движений, то уже в эту субботу не пропусти Тимура Бодрова, который сейчас лично расскажет про...
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе наш резидент Томми Вейнетт и Ready or Not. А еще Fisher & Dons and I, Favor. Кроме этого, У-ла-ла-ла от Hot Sims 82.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. I see the hurt in deep within your eyes. I just...

а этот парень в соул-музыке разбирается очень даже хорошо и делает просто невероятные хиты. Тедди Свимс и Мистер Now It All только что на радиостанции номер один в России, в Москве, 0:33. Здесь по-прежнему я, Олег Шишкин. Привет всем неспящим. Буду здесь ровно до 3 часов ночи и все это время буду поставлять только качественную музыку в наши приемники. Уже в ближайшие 15 минут услышим мою, нашу Мишель. Хит на «Малиновой луне» еще появится разбитная компания в лице Худжеля, Топика, Араши, Дэй Колма с треком «I Adore You». И давайте-ка послушаем электронику в стиле Dark от Brack 16, «Pay to Exist».

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим Russian Raul Alejandro, Wizkid, Ponga.

мощнейшего стильного саунда добавят Эвелин и Рокстон, Vertigo. А до финала часа с нами Denzel, You Spin Me Round и Кайра, Hit Turn. Не пропусти.

0: новинка на Европе Плюс, которая собрала сразу несколько стран. Здесь и Russian, продюсер из Ямайки, Рауль Алехандро, который представляет Пуэрто-Рико и очень даже успешно дополняет эту компанию певец из Нигерии WizKid. Ну а что касаемо самого трека, то здесь смешали и регги, и афробит, и латинские нотки прослеживаются. Одним словом, круто получилось. Надеюсь, что в будущем что-то подобное мы от них еще услышим. Ну а прямо сейчас мы услышим Боба Синклера и Кайзу Дэнс тему I Can't Wait, стиля раздаст Кайли Миноук с треком, который в свое время наделал очень много шума. Lights, Camera, Action, и на пару минут заглянет парень, без которого не обойтись. Зейн с шикарной работой Die For Me.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Это Боб Синклер и Кайза, которые всему миру показали настоящую магию реинкарнации хита, который еще в 80-х забирался на вершину Billboard Hot 100, а сейчас в новой версии снова успешно покоряет чарты по всей планете. I Can't Wait только что на Европе+. В столице час 35, а не будем задерживаться, погнали дальше, тем более, что на подходе Bruno Mars и 3 минуты чистейшего позитива в виде хита I Just Might, еще The Second Voice и Let Me Be, а танцев насыпят Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bass Comp, трек Think About Us уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидает Ваня Дмитриенко, на концерт которого ты можешь выиграть билеты на Европе Плюс с хитом «Ртуть». Каждый твой вдох я принимаю. Также появятся Хужель и Солта, летняя тема «Jamaican Bam-Bam». И парень из Норвегии, который всю планету покорил своей электронной музыкой, Алан Уокер, «Broken Strings». Все это и не только для тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверим стрелки. В Москве 2

0: Ртуть. Крутейший хит от Вани Дмитриенко, который этим летом ты можешь услышать вживую и как следует под него оторваться в Лужниках 2 августа. И все это благодаря Европе Плюс, которая разыгрывает 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Розыгрыш продлится до 31 мая. Все, что нужно делать, это слушать Европу Плюс внимательно, дождаться специального сигнала в течение дня, первым дозвониться в эфир и забрать заветные пригласы. Так что успевай и не упускай такой шанс. Ну а что касаемо меня, то готов подать еще одну порцию горячих хитов, в составе которой Доминик Файк и хит Baby Doll, Элис Мертон и ее визитная карточка No Roots. И послушаем группу из Уфы, которая в прошлом году очень даже уверенно взошла на мировую музыкальную сцену. Это группа ALI, трек Хомай, не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Доминик Файк на Европе Плюс, 2:34 в Москве. Все ближе и ближе подбираемся к утру четверга, который встретим, конечно же, вместе с бригадой У. Встретим с играми, подарками, отличным настроением, плюс Вэл и Вики принесут сейф, в котором тебя будет ждать 37 тысяч рублей. Стартуем ровно в 7 утра, не пропустим. Ну а пока, пока заряд бодрости нам выдадут Френч Монтана и Макс Би, послушаем классику хип-хопа Ever Since You Left Me, также проект Vice и трек Wait, ну и Алекс Уоррен появится с отличной работой Fever Dream буквально через 3 минуты. Оставайся с Европой Плюс.

0: Так, и список на эти полчаса следующий. Пойдем по порядку. Teddy Swims и Soul Track Mr. Know It All. Добавим танцев, Тиесто, Бриана Грейс и Beautiful Places. Ну а стильного саунда добавят Эвелон и Рокстон, Vertigo. И все это мы услышим уже вместе с Мишей Зайцевым, который буквально через 10 минут будет здесь.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Ну, пытается так заигрывать с этими молодежными фразочками. Типа, what's up, guys, yo.
5: Это кринж. Да, это, как обычно, да, пытаются старые люди, ага, использовать молодежный сленг.
4: В этот момент они еще, обычно... да, закатывают глаза, пытаются вспомнить полностью, вот как там буковки были. Ага.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 часа ночи.